0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Словакия намерена углублять сотрудничество с Кипром не только на двустороннем уровне, но и в вопросах продвижения общих интересов в Европейском Союзе. Об этом заявил президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини на встрече со спикером Палаты представителей Республики Кипр Анито Димитриу, которую он принял в президентском дворце в Братиславе. Важной темой встречи стал кипрский вопрос. Словакия более 37 лет участвует в поддержке диалога между политическими партиями обеих кипрских общин, а также долгое время активно участвует в миротворческой миссии ООН «ЮНИСИП». Президент Пеллегрини также видит возможность для дальнейшего укрепления отношений в экономической сфере, в частности в объединении словацких и кипрских компаний и развитии сотрудничества в области инноваций и современных технологий. Министр сельского хозяйства и развития села Словацкой Республики Рихард Такач открыл в Братиславе встречу министров стран Вышеградской группы В4 в расширенном формате В4 плюс 4 с участием Болгарии, Хорватии, Румынии и Словении. В качестве гостя приглашен министр сельского хозяйства, продовольственного суверенитета и лесного хозяйства Италии Франческо Лоло Бриджида. Цель встречи – создать пространство для открытого и неформального обмена мнениями между странами, сталкивающимися с многими общими проблемами в сельском хозяйстве и пищевой промышленности. Словакия хочет использовать свое председательство прежде всего для поиска общих позиций и практических решений, которые будут выгодны фермерам и производителям продуктов питания. Утвержденный правительством госбюджет на 2027 год должен будет одобрен Национальным советом Словацкой Республики. Как сказал премьер Роберт Фицо, это станет еще одним стабилизирующим фактором для правящей коалиции и Словакии в целом. Фицо подчеркнул, что бюджет не предусматривает дальнейшего повышения налогов и сборов. В следующем году доходы государственного управления должны составить 63,3 миллиарда евро, а расходы – 70,7 миллиарда евро. В результате ожидается дефицит в размере 7,4 миллиарда евро, что составляет 4,94% валового внутреннего продукта. По словам премьер-министра, правительство выполняет свое обещание ежегодно сокращать дефицит государственных финансов на 0,5% ВВП. На 97-м году жизни скончался известный радийный работник, редактор Штефан Горский. На Чехословацком радио он работал с 1952 года вплоть до выхода на пенсию. Сначала был редактором, затем шеф-редактором главного отдела новостей. Он внес большой вклад в развитие радиовещания. Например, во время его руководства главным редакционным отделом началась трансляция контактной программы «Доброе утро». Во время

0: вторжение войск Варшавского договора в Чехословакию в августе 1968 года он участвовал в вещании свободного радио, что способствовало поддержке тихого сопротивления населения. За эту деятельность он был уволен в ходе нормализации, ему запретили публиковаться, и он был переведен в методологический и исследовательский институт радио, где посвятил себя теории радио и ее применения на практике. Европейская выставка послевузовского и непрерывного образования «Гаудеамус» пройдет в Братиславе со вторника по четверг 8 октября. Участники смогут узнать больше об обучении в Словакии и за рубежом. Будут представлены университеты и колледжи и другие учебные заведения. Посетители получат информацию об учебных программах, процедурах поступления, материально-технической базе учебных заведений, студенческой жизни и возможностях трудоустройства выпускников.
1: Тема дня.
0: В Словакии октябрь считается месяцем уважения к пожилым людям. Жизненный опыт и мудрость пенсионеров являются незаменимым источником знаний для молодежи. Об этом заявил президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини во время посещения одного из домов для престарелых в восточно-словацком городе Кошице по случаю начала проекта «Урок для следующего поколения», направленного на связь разных возрастных групп. Петер Пеллегрини подчеркнул, что пенсионеры, благодаря своему жизненному опыту и знаниям, могут быть полезны для молодого поколения, потому что седые волосы говорят не только о прожитых годах, но и о большом жизненном опыте, который может помочь молодому человеку сформировать свой характер и взгляды на жизнь, а также помочь ему в сложной ситуации, которая порой кажется ему неразрешимой с точки зрения молодого человека, сказал Петер Пеллегрини. В Кошице на торжественной церемонии в доме для престарелых президент посадил липу – национальное дерево словаков, символизирующее жизнь и долголетие. В рамках первого года проекта «Урок для следующего поколения» пожилые люди написали свои советы, пожелания и наставления в помощь будущим поколениям. Свои советы они повесили на посаженную президентом липу. Идея проекта пришлась по душе президенту Словацкой Республики. Как пояснил Петер Пеллегрини, проект создает пространство для дружественных встреч и объединения поколений. Президент добавил, что послания пожилых людей могут стать возможностью для молодежи послушать опыт старшего поколения и перенять что-то полезное для своей жизни. В то же время он напомнил, что пожилой возраст или выход на пенсию не должны быть причиной исключения человека из общественной жизни. Наши пожилые люди должны быть неотъемлемой и полноценной частью нашего общества и оставаться как можно дольше активными, подчеркнул президент Петер Пеллегрини. Он также указал на обязанность общества создать среду, в которой пожилые люди могли бы продолжить передавать свой опыт и вносить свой вклад в жизнь общества.
2: Международное радио Словакии продолжает свою работу в эфире. С вами Татьяна Житникова. Сегодня в нашем календаре памятный день. 6 октября мы отмечаем 82-ю годовщину легендарной Карпатско-Дуклинской операции, с которой началось освобождение Словакии от нацистской Германии. Недалеко от мест сражений у Дуклинского перевала находится музей под открытым небом, где можно увидеть военную технику времен Второй мировой войны. Это только часть экспозиции Музея военной истории в восточнословацком городе Свидник. Там хранятся ценные документы и экспонаты со времен двух мировых войн. Оставайтесь с нами, друзья, до конца нашей программы.
1: Радио Словакия International.

0: В эти дни в Словакии мы отмечаем 82-ю годовщину Карпатско-Дуклинской операции, с которой началось освобождение нашей страны от фашистской Германии. В начале октября 1944 года советская армия и войска 1-го Чехословацкого армейского корпуса под командованием генерала Людвига Свободы начали наступление на Карпатско-Дуклинском направлении. Здесь, в Восточной Словакии, проходили самые тяжелые бои, в которых полегло десятки тысяч советских и чехословацких воинов. В память об этих драматических событиях каждый год проходят торжественные мероприятия возложения венков к мемориалу погибших советских воинов в городе Свидник, где их захоронено около 17 тысяч, памятником бойцам 1-го Чехословацкого армейского корпуса и его командующему генералу Людвигу Свободе. Почтить память героев в эти дни приходят местные жители и родственники тех, кто за нашу свободу отдал самое дорогое – свою жизнь. И они убеждены в том, что это не жертвы, а настоящие герои, погибшие во имя мира. Среди тех, кто приходит сюда ежегодно – супруги Грабковы. Они принадлежат к тем людям, которые не только чтут память погибших солдат, воевавших против фашизма, но и отстаивают историческую правду. Вот что нам рассказала пани Грабкова.
1: Я и мой манжел сме членами Звезу противофашистических бойовников в Прешове.
2: Я и мой супруг, мы члены Союза антифашистов Словакии. И каждый год вместе с другими членами нашего общества посещаем места боевой славы. В Восточной Словакии Дуклу 6 сентября, а в Братиславе Славин 4 апреля в день освобождения словацкой столицы. А вот 8 мая, в День Победы, мы в прошлом году участвовали в шествии «Бессмертный полк». Для нас эти дни священны. Мы, конечно, не были свидетелями Второй мировой войны, мы родились в мирное послевоенное время. Но нас родители воспитали в духе благодарности тем, кто боролся за освобождение Словакии от фашизма.
0: Как вы сохраняете память наших отцов и дедов о далекой Второй мировой войне?
1: Тяжко говорить о том, человек там муси прийти особне, аби там постал хвилю.
2: Об этом трудно говорить. Надо прийти к памятникам погибших, возложить цветы и почтить память минуты молчания. Осталось совсем мало людей, которые пережили ужасы войны. По нашей словацкой земле проходил фронт. Наши родители видели, как погибают воины. Их хоронили местные жители. И сейчас в наших деревнях есть одинокие могилы павших советских воинов. За могилами ухаживают местные жители, приносят цветы, поправляют памятники с красной звездой, символом Красной армии. На многих табличках уже стерлись имена и даты. Написано «Красноармеец такой-то». А кто он был, в каком полку воевал, где его родные? Знают ли они, что он лежит здесь, в словацкой земле? Кто ответит на эти вопросы?
1: Много людей ма злашные поцити стесненности. Еще терас мате поцит, же та смерть там еще
2: стала... У многих людей памятные мероприятия вызывают особые чувства, глубокую грусть. Наше поколение слышало об этой страшной войне с детства от своих родителей. И мы также своим детям должны передавать эти традиции. Помнить тех, кто воевал за нас и защищал свою родину, жизни простых людей. Особенно это важно для молодого поколения, которое почти ничего не знает о войне. Надо обязательно рассказывать, как тяжело было воевать с фашизмом и какой дорогой ценой досталась нам победа. Фашисты заняли Словакию, напали на СССР, но Красная армия погнала их от Сталинграда до Берлина. Словаки тоже принимали участие в этой борьбе. Это были наши молодые ребята и взрослые мужчины, которые под командованием генерала Людвига Свободы в составе Красной армии пришли нас освободить.
1: До конца мам края, но из моей обцы Петрованы, мам там 4...
2: Воевали наши земляки из моей родной деревни Петрованы. Некоторые из них погибли, защищая родину. Их имена записаны на мемориальной доске на Дукле. прошлом году в акции «Бессмертный полк» на Славине в Братиславе я шла с фотографией воина Рожканина, нашего местного русина, который воевал на Дукле и 6 октября был тяжело ранен. Он потерял руку в бою. Уже без руки санитары его вынесли с поля боя. Он потерял много крови, но выжил и остался верен чехословацкой армии и гордился тем, что освобождал свою словацкую землю от фашистов.
1: Маме веля таких-то людей, о которых не треба о них забудать, а их животные прибеги...
2: Таких людей в Словакии было много. Они воевали, помогали партизанам, видели войну своими глазами. И они никогда бы не позволили искажать факты и глумиться над памятью тех, кто отдал свои жизни в борьбе с фашизмом. Истории их жизни надо записывать и публиковать, чтобы память о них не исчезла. А сколько остается неизвестных нам советских, польских, румынских воинов, которые полегли здесь, на словацкой земле? Имена некоторых мы не знаем. Их похоронили в братских или индивидуальных могилах. Фронт шел дальше, а они навеки остались здесь. Молодые 20-летние ребята. Бои были смертельными.
1: Так тяжко умирали русские, словаки, чехи, поляки.
2: В тяжелых боях умирали русские, словаки, чехи, поляки, украинцы, белорусы и другие народы. Они воевали во имя свободы своих стран, своих детей, жен, матерей. Ведь страшно представить, что было бы, если бы Гитлер победил. В Восточной Словакии на Дукле проходили кровавые бои. Об этом сняты документальные и художественные фильмы. Есть историческая хроника с фронта о том, как проходило освобождение, с какими человеческими потерями.
1: Огромные заслуги русского народа.
2: Огромная заслуга в освобождении нас от фашизма принадлежит прежде всего русскому народу, советскому народу. Воины-красноармейцы ценой миллионов жизней защитили нас от фашизма. И мне стыдно за некоторых наших историков, которые умалчивают об этом. Сейчас в учебниках истории об освобождении Словакии пишется очень мало. И в СМИ говорят: «Словакия освободилась от фашизма». Как? Сама освободилась? Или как будто неловко сказать, что это была Красная армия?
1: А не знесем помисление, же кто си за опоной снажи...
2: Мне трудно перенести то, что кто-то целенаправленно пытается исказить факты истории. Я считаю, что это ненормально. Хорошо, что у нас в Словакии не разрушают памятники советским воинам. Бывают мелкие акты вандализма, но в целом словацкий народ с уважением относится к памяти погибших воинов. Словаки – мирные люди, мы не хотим войны. Это видно в День Победы над фашизмом 8 мая. Сколько людей собирается на Славине, в Братиславе и других городах. И у нас есть свой бессмертный полк в Словакии. В этом марше люди идут с портретами своих близких, кто воевал против фашизма. А это были воины разных национальностей из разных стран. У нас достаточно много людей, которые чтят память погибших у памятников и собираются у мемориалов советским и чехословацким воинам. И всем, кто воевал за общую победу. Воинов, которые нас освобождали, я хочу поблагодарить.
1: Огромное вам спасибо.
0: Решающая роль в освобождении Словакии и Европы от фашизма принадлежит советской армии. О том, как проходила эта сложнейшая военная операция, нам расскажет историк Владимир Сабонов. Послушаем.
3: Значение этой операции очень сложно переоценить, потому что она стала, наверное, первым опытом по взаимодействию советских, в то время советских войск, и чехословацких войск по освобождению территории Словакии, Чехословакии. Я хотел бы сказать, что в то время очень сложно было советской армии сориентироваться, как провести боевые действия в горной местности, потому что до этого практически 3 года войны они проходили на равнине. И наша армия очень хорошо воевала в лесах, в степях и так далее, то есть там, где местность была равнинная. И когда подошли в августе 1944 года наши войска к предгорьям Карпат, к восточным предгорьям Карпат, то они впервые столкнулись с тем, что нужно будет преодолевать очень сложные горные преграды. И большого опыта по части участия в таких боевых действиях у советской армии не было. И по этой причине изначально предполагалось, что советские войска не будут штурмовать горы, а будут обходить Карпаты с севера и с юга, то есть с территории Польши и с территории Венгрии и южных частей. Но когда в конце августа 1944 года, 29 августа, началось словацкое национальное восстание, и 31 августа правительство Чехословакии обратилось за помощью к советскому правительству, очень оперативно было принято решение о том, чтобы помочь. И 2 сентября, по сути дела, уже такое решение было принято. Ставка Верховного Главнокомандования об этом дала свой приказ. И, по сути дела, готовить такую мощную операцию, которая должна была проходить в горной местности, в такие сжатые сроки, советская армия была просто-напросто не готова. Но мы понимали, что поскольку словацкое восстание находится в тяжелых условиях, и немецко-фашистские войска начинают активно оказывать ему противодействие, то помощь должна была быть оказана. И действительно получилось так, что уже 8 сентября операция началась. Мы знаем, что далеко не все прошло гладко, потому что предполагалось, что советские войска встретятся с восточно-словацким корпусом, который к тому времени, когда советские войска к нему подойдут, овладеют перевалами, и достаточно оперативно, динамично будет операция развиваться. Но так, к сожалению, не произошло. Восточно-словацкий корпус был разоружен немецко-фашистскими войсками, и поэтому советской армии пришлось столкнуться с очень жестким сопротивлением фашистских войск. Вы знаете, что против наших войск воевала фашистская Германия и Венгрия, то есть венгерские войска тоже находились в горах. И изначально, насколько мы знаем, советское командование планировало закончить операцию в течение 5 дней. Но получилось, что она длилась больше 80 дней. И еще раз я повторяю, что такие жесткие, такие упорные были бои, такие кровопролитные, что, наверное, даже сложно вспомнить, когда на таких очень узких участках фронта бои развивались по такому жесткому сценарию.
4: Было очень много жертв. Есть данные, сколько погибло советских солдат на Дуклинском перевале?
3: Вы знаете как, мы не можем сказать конкретно, сколько было советских солдат погибших. Мы знаем, сколько погибло советских солдат на территории всей Словакии при ее освобождении. Это свыше 60 тысяч. Это в качестве просто короткой ремарки я хотел бы сказать, что совсем недавно мы были свидетелями празднеств, посвященных высадке союзников в Нормандии. И достаточно пафосно говорилось, что это была мощнейшая операция, в ходе которой погибло примерно 5 тысяч союзников. Теперь себе представьте, 5 тысяч во время операции, которая подается с таким, я бы сказал, трагизмом, и 60, видимо, 8 тысяч в среднем советских солдат погибло при освобождении Словакии. То есть получается, что на территории страны погибло как бы в 12-13 высадках союзников в Нормандии.

0: памятнику героев Дуклы приходят люди, потомки тех, кто воевал в этих местах и кому дорога память тех воинов, которые погибли на Дуклинском перевале. Именно здесь, 80 лет назад, началось освобождение нашей страны от нацистской Германии в 1944 году. В Восточной Словакии на Дуклинском перевале проходили самые тяжелые бои, в которых полегли десятки тысяч советских и чехословацких воинов. В городе Свидник возведен мемориал в память воинов, погибших в сражениях на Дукле. Вот что рассказывает местный краевед Анна Ванькова.
1: Эту операцию под названием «Карпатско-Дуклинскую» провели войска 38-й советской армии генерал-полковника Москаленко из 1-го Украинского фронта маршала Конева. И в состав 38-й советской армии входили войска 1-го Чехословацкого армейского корпуса под командованием Людвига Свободы. Дуклинский музей был основан в 1965 году, но позже, в 1969, это было к 25-й годовщине Карпатско-Дуклинской операции, был открыт, сегодня называется Военный исторический музей, но перед тем назывался Дуклинский музей. Основной частью этого музея была главная экспозиция, которая была расчленена на несколько частей, и каждая из этих частей документировала историю Второй мировой войны. Значит, первая часть говорила о Великой Отечественной войне на территории Советского Союза. Одна из частей была посвящена Словацкому национальному восстанию. Но главная экспозиция была прежде всего обращена на историю Карпатско-Дуклинской операции, как одной из самых больших операций при освобождении Чехословакии. И, конечно, потом освобождение Чехословакии и остальные части экспозиции были посвящены этим шести операциям, военным стратегическим операциям, которые произвела Красная Армия при освобождении Чехословакии. Это Карпатско-Дуклинская операция сначала, позже Восточно-Карпатская, Западо-Карпатская, Братиславско-Бернинская, Островская и последняя Пражская операция. Составной частью Дуклинского музея, этой главной экспозиции, является и военный исторический музей в природе. Это музей под открытым небом, начиная из города Свидника и кончая Дуклой, Дуклинским перевалом. Дукля – это граница на севере с Польской республикой. И на этих 19 километрах от города Свидника по Дуклю находятся прямо на этих местах тяжелых боев экспонаты, ориентационные карты, тяжелая боевая техника и места, которые нам припоминают, что на этих местах велись очень тяжелые бои. В нашем музее есть документы из боевого пути 1-го Чехословацкого армейского корпуса, начиная из Бузулука, через Соколово, Киев, Белую Церковь, Харков, Жашков, Черновцы и кончая Дуклинским перевалом, где и эта армия свободы воевала, как я уже сказала, вместе с советской армией в Карпатско-Дуклинской операции. Еще хочу сказать, что отдельные части экспозиции посвящены Словацкому национальному восстанию, потому что если бы не было Словацкого национального восстания, бы не было и Карпатско-Дуклинской операции. Мы знаем, что эта операция была на помощь словацкому народу, на помощь Словакии. И, как я уже говорила, там отдельные части экспозиции посвящены боям на западных фронтах, наших чехословацких солдат, которые воевали в Англии, во Франции, в Италии, в Северной Африке. И, конечно, и остальным, как я уже сказала, операциям, которые провела советская армия на территории бывшей Чехословакии. Этих солдат, советских или наших, народ под Дуклой не забыл. Уже к 5-й годовщине боев за Дуклинский перевал был построен памятник чехословацким воинам на Дукле. Это было в 1949 году, 6 октября, 5-й годовщине. На этом памятнике похоронено 565 чехословацких солдат 1-го Чехословацкого армейского корпуса. И есть есть там даже аллеи героев Дуклы, советских и наших командиров, полководцев, воинов, которые воевали и которые пали смертью храбрых на Дуклинском перевале. Составной частью памятника являются и бронзовые плиты, на которых выписаны имена 1265 чехословацких павших воинов. Но они не похоронены на этом кладбище. Они остались навеки в этих Карпатских горах. Но мы о них помним. Общие потери советской армии в Карпатско-Дуклинской операции были больше как 86 тысяч. Это общие потери. Это значит павших, раненых и пропавших без вести. Павших, пропавших без вести – это мертвых, а раненых – это тех солдат, которые не воевали в следующих операциях. Из 86 тысяч приблизительно 24 тысяч мертвых. И лишь 9 тысяч советских солдат похоронено в четырех братских могилах возле памятника Красной Армии в городе Свидни.
0: На этом мы завершаем нашу программу, посвященную Карпатско-Дуклинской операции. Вечная память героям, освобождавшим Словакию от нацистов.

Вот и все на сегодня. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего доброго. Над передачей работали Ирина Сычикова, Алена Ганева, Владимир Веселов и Татьяна Житникова. До свидания. До новых встреч в эфире.

0: International. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веслов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Словакия намерена углублять сотрудничество с Кипром не только на двустороннем уровне, но и в вопросах продвижения общих интересов в Европейском Союзе. Об этом заявил президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини на встрече со спикером Палаты представителей Республики Кипр Анитой Димитриу, которую он принял в президентском дворце в Братиславе. Важной темой встречи стал кипрский вопрос. Словакия более 37 лет участвует в поддержке диалога между политическими партиями обеих кипрских общин, а также долгое время активно участвует в миротворческой миссии ООН «ЮНИСИП». Президент Пеллегрини также видит возможность для дальнейшего укрепления отношений в экономической сфере, в частности в объединении словацких и кипрских компаний и развитии сотрудничества в области инноваций и современных технологий. Министр сельского хозяйства и развития села Словацкой Республики Рихард Такач открыл в Братиславе встречу министров стран Вышеградской группы В4 в расширенном формате В4 плюс 4 с участием Болгарии, Хорватии, Румынии и Словении. В качестве гостя приглашен министр сельского хозяйства, продовольственного суверенитета и лесного хозяйства Италии Франческо Лоло Бриджида. Цель встречи – создать пространство для открытого и неформального обмена мнениями между странами, сталкивающимися с многими общими проблемами в сельском хозяйстве и пищевой промышленности. Словакия хочет использовать свое председательство прежде всего для поиска общих позиций и практических решений, которые будут выгодны фермерам и производителям продуктов питания. Утвержденный правительством госбюджет на 2027 год должен будет одобрен Национальным советом Словацкой Республики. Как сказал премьер Роберт Фицо, это станет еще одним стабилизирующим фактором для правящей коалиции и Словакии в целом. Фицо подчеркнул, что бюджет не предусматривает дальнейшего повышения налогов и сборов. В следующем году доходы государственного управления должны составить 63,3 миллиарда евро, а расходы 70,7 миллиарда евро. В результате ожидается дефицит в размере 7,4 миллиарда евро, что составляет 4,94% валового внутреннего продукта. По словам премьер-министра, правительство выполняет свое обещание ежегодно сокращать дефицит государственных финансов на 0,5% ВВП. На 97-м году жизни скончался известный радийный работник, редактор Штефан Горский. На чехословацком радио он работал с 1952 года вплоть до выхода на пенсию. Сначала был редактором, затем шеф-редактором главного отдела новостей. Он внес большой вклад в развитие радиовещания. Например, во время его руководства главным редакционным отделом началась трансляция контактной программы «Доброе утро». Во время вторжения войск Варшавского договора в Чехословакию в августе 1968 года он участвовал в вещании свободного радио, что способствовало поддержке тихого сопротивления населения. За эту деятельность он был уволен в ходе нормализации, ему запретили публиковаться, и он был переведен в методологический и исследовательский институт радио, где посвятил себя теории радио и ее применения на практике. Европейская выставка послевузовского и непрерывного образования «Гаудеамус» пройдет в Братиславе со вторника по четверг 8 октября. Участники смогут узнать больше об обучении в Словакии и за рубежом. Будут представлены университеты и колледжи и другие учебные заведения. Посетители получат информацию об учебных программах, процедурах поступления, материально-технической базе учебных заведений, студенческой жизни и возможностях трудоустройства выпускников.
0: Тема дня.
1: В Словакии октябрь считается месяцем уважения к пожилым людям. Жизненный опыт и мудрость пенсионеров являются незаменимым источником знаний для молодежи. Об этом заявил президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини во время посещения одного из домов для престарелых в восточно-словацком городе Кошице по случаю начала проекта «Урок для следующего поколения», направленного на связь разных возрастных групп. Петер Пеллегрини подчеркнул, что пенсионеры, благодаря своему жизненному опыту и знаниям, могут быть полезны для молодого поколения, потому что седые волосы говорят не только о прожитых годах, но и о большом жизненном опыте, который может помочь молодому человеку сформировать свой характер и взгляды на жизнь, а также помочь ему в сложной ситуации, которая порой кажется ему неразрешимой с точки зрения молодого человека, сказал Петер Пеллегрини. В Кошице на торжественной церемонии в доме для престарелых президент

0: посадил липу, национальное дерево словаков, символизирующее жизнь и долголетие. В рамках первого года проекта «Урок для следующего поколения» пожилые люди написали свои советы, пожелания и наставления в помощь будущим поколениям. Свои советы они повесили на посаженную президентом липу. Идея проекта пришлась по душе президенту Словацкой Республики. Как пояснил Петр Пеллегрини, проект создает пространство для дружественных встреч и объединения поколений. Президент добавил, что послания пожилых людей могут стать возможностью для молодежи послушать опыт старшего поколения и перенять что-то полезное для своей жизни. В то же время он напомнил, что пожилой возраст или выход на пенсию не должны быть причиной исключения человека из общественной жизни. Наши пожилые люди должны быть неотъемлемой и полноценной частью нашего общества и оставаться как можно дольше активными, подчеркнул президент Петер Пеллегрини. Он также указал на обязанность общества создать среду, в которой пожилые люди могли бы продолжить передавать свой опыт и вносить свой вклад в жизнь общества.
1: Международное радио Словакии продолжает свою работу в эфире. С вами Татьяна Житникова. Сегодня в нашем календаре памятный день. 6 октября мы отмечаем 82-ю годовщину легендарной Карпатско-Дукринской операции, с которой началось освобождение Словакии от нацистской Германии. Недалеко от мест сражений у Дуклинского перевала находится музей под открытым небом, где можно увидеть военную технику времен Второй мировой войны. Это только часть экспозиции Музея военной истории в восточнославацком городе Свидник. Там хранятся ценные документы и экспонаты со времен двух мировых войн. Оставайтесь с нами, друзья, до конца нашей программы.
2: Радио Словакия International.

0: В эти дни в Словакии мы отмечаем 82-ю годовщину Карпатско-Дуклинской операции, с которой началось освобождение нашей страны от фашистской Германии. В начале октября 1944 года советская армия и войска 1-го Чехословацкого армейского корпуса под командованием генерала Людвига Свободы начали наступление на Карпатско-Дуклинском направлении. Здесь, в Восточной Словакии, проходили самые тяжелые бои, в которых полегло десятки тысяч советских и чехословацких воинов. В память об этих драматических событиях каждый год проходят торжественные мероприятия возложения венков к мемориалу погибших советских воинов в городе Свидник, где их захоронено около 17 тысяч, памятником бойцам 1-го Чехословацкого армейского корпуса и его командующему генералу Людвигу Свободе. Почтить память героев в эти дни приходят местные жители и родственники тех, кто за нашу свободу отдал самое дорогое – свою жизнь. И они убеждены в том, что это не жертвы, а настоящие герои, погибшие во имя мира. Среди тех, кто приходит сюда ежегодно – супруги Грабковы. Они принадлежат к тем людям, которые не только чтут память погибших солдат, воевавших против фашизма, но и отстаивают историческую правду. Вот что нам рассказала пани Грабкова.
1: Я и мой муж мы члены Звезу противофашистических бойовников в Прешове.
2: Я и мой супруг мы члены Союза антифашистов Словакии. И каждый год вместе с другими членами нашего общества посещаем места боевой славы. В Восточной Словакии Дуклу 6 сентября, а в Братиславе Славин 4 апреля в день освобождения словацкой столицы. А вот 8 мая, в День Победы, мы в прошлом году участвовали в шествии «Бессмертный полк». Для нас эти дни священны. Мы, конечно, не были свидетелями Второй мировой войны. Мы родились в мирное послевоенное время. Но нас родители воспитали в духе благодарности тем, кто боролся за освобождение Словакии от фашизма.
0: Как вы сохраняете память наших отцов и дедов о далекой Второй мировой войне?
1: Тяжко говорить о том, человек там мусит прийти особенно, чтобы там постал хвилю.
2: Об этом трудно говорить. Надо прийти к памятникам погибших, возложить цветы и почтить память минуты молчания. Осталось совсем мало людей, которые пережили ужасы войны. По нашей словацкой земле проходил фронт. Наши родители видели, как погибают воины. Их хоронили местные жители. И сейчас в наших деревнях есть одинокие могилы павших советских воинов. За могилами ухаживают местные жители, приносят цветы, поправляют памятники с красной звездой, символом Красной армии. На многих табличках уже стерлись имена и даты. Написано «Красноармеец такой-то». А кто он был, в каком полку воевал, где его родные? Знают ли они, что он лежит здесь, в словацкой земле? Кто ответит на эти вопросы?
1: Много людей ма злашные поцити стесненности. Еще сейчас мате поцит, что та смерть там еще стала.
2: У многих людей памятные мероприятия вызывают особые чувства, глубокую грусть. Наше поколение слышало об этой страшной войне с детства от своих родителей. И мы также своим детям должны передавать эти традиции. Помнить тех, кто воевал за нас и защищал свою родину, жизни простых людей. Особенно это важно для молодого поколения, которое почти ничего не знает о войне.
1: Е нужно людям, а главное молодым людям припоминать эти удалости.
2: Надо обязательно рассказывать, как тяжело было воевать с фашизмом и какой дорогой ценой досталась нам победа. Фашисты заняли Словакию, напали на СССР, но Красная армия погнала их от Сталинграда до Берлина. Словаки тоже принимали участие в этой борьбе. Это были наши молодые ребята и взрослые мужчины, которые под командованием генерала Людвига Свободы в составе Красной армии пришли нас освободить.
1: До конца мам краянов из моей обцы Петрованы, мам там 4.
2: Воевали наши земляки из моей родной деревни Петрованы. Некоторые из них погибли, защищая родину. Их имена записаны на мемориальной доске на Дукле. В прошлом году в акции «Бессмертный полк» на Славине в Братиславе я шла с фотографией воина Рожканина, нашего местного русина, который воевал на Дукле и 6 октября был тяжело ранен. Он потерял руку в бою. Уже без руки санитары его вынесли с поля боя. Он потерял много крови, но выжил и остался верен чехословацкой армии и гордился тем, что освобождал свою словацкую землю от фашистов.
1: Маме веля таких-то людей, о которых не треба о них забудать, а их животные прибеги...
2: Таких людей в Словакии было много. Они воевали, помогали партизанам, видели войну своими глазами. И они никогда бы не позволили искажать факты и глумиться над памятью тех, кто отдал свои жизни в борьбе с фашизмом. Истории их жизни надо записывать и публиковать, чтобы память о них не исчезла. А сколько остается неизвестных нам советских, польских, румынских воинов, которые полегли здесь, на словацкой земле, имена некоторых мы не знаем. Их похоронили в братских или индивидуальных могилах. Фронт шел дальше, а они навеки остались здесь. Молодые 20-летние ребята. Бои были смертельными.
1: Так тяжко умирали русские, словаки, чехи, поляки.
2: В тяжелых боях умирали русские, словаки, чехи, поляки, украинцы, белорусы и другие народы. Они воевали во имя свободы своих стран, своих детей, жен, матерей. Ведь страшно представить, что было бы, если бы Гитлер победил. В Восточной Словакии на Дукле проходили кровавые бои. Об этом сняты документальные и художественные фильмы. Есть историческая хроника с фронта о том, как проходило освобождение, с какими человеческими потерями.
1: Огромные заслуги русского народа.
2: Огромная заслуга в освобождении нас от фашизма принадлежит прежде всего русскому народу, советскому народу. Воины-красноармейцы ценой миллионов жизней защитили нас от фашизма. И мне стыдно за некоторых наших историков, которые умалчивают об этом. Сейчас в учебниках истории об освобождении Словакии пишется очень мало. И в СМИ говорят: «Словакия освободилась от фашизма». Как? Сама освободилась? Или как будто неловко сказать, что это была Красная армия?
1: А не знесем помисление, же кто си за опоной снажи...
2: Мне трудно перенести то, что кто-то целенаправленно пытается исказить факты истории. Я считаю, что это ненормально. Хорошо, что у нас в Словакии не разрушают памятники советским воинам. Бывают мелкие акты вандализма, но в целом словацкий народ с уважением относится к памяти погибших воинов. Словаки – мирные люди, мы не хотим войны. Это видно в День Победы над фашизмом 8 мая. Сколько людей собирается на Славине, в Братиславе и других городах. И у нас есть свой бессмертный полк в Словакии. В этом марше люди идут с портретами своих близких, кто воевал против фашизма. А это были воины разных национальностей из разных стран. У нас достаточно много людей, которые чтят память погибших у памятников и собираются у мемориалов советским и чехословацким воинам и всем, кто воевал за общую победу. Воинов, которые нас освобождали, я хочу поблагодарить.
1: Огромное вам спасибо.
0: Решающая роль в освобождении Словакии и Европы от фашизма принадлежит советской армии. О том, как проходила эта сложнейшая военная операция, нам расскажет историк Владимир Сабонов. Послушаем.
3: Значение этой операции очень сложно переоценить, потому что она стала, наверное, первым опытом по взаимодействию советских, в то время советских войск, и чехословацких войск по освобождению территории Словакии, Чехословакии. Я хотел бы сказать, что в то время очень сложно было советской армии сориентироваться, как провести боевые действия в горной местности, потому что до этого практически 3 года войны они проходили на равнине. И наша армия очень хорошо воевала в лесах, в степях и так далее. То есть там, где местность была равнинная. И когда подошли в августе 1944 года наши войска к предгорьям Карпат, к восточным предгорьям Карпат, то они впервые столкнулись с тем, что нужно будет преодолевать очень сложные горные преграды. И большого опыта по части участия в таких боевых действиях у советской армии не было. И по этой причине изначально предполагалось, что советские войска не будут штурмовать горы, а будут обходить Карпаты с севера и с юга, то есть с территории Польши и с территории Венгрии и южных частей. Но когда в конце августа 1944 года, 29 августа, началось словацкое национальное восстание, и 31 августа правительство Чехословакии обратилось за помощью к советскому правительству, очень оперативно было принято решение о том, чтобы помочь. И 2 сентября, по сути дела, уже такое решение было принято. Ставка Верховного Главнокомандования об этом дала свой приказ. И, по сути дела, готовить такую мощную операцию, которая должна была проходить в горной местности, в такие сжатые сроки, советская армия была просто-напросто не готова. Но мы понимали, что поскольку словацкое восстание находится в тяжелых условиях, и немецко-фашистские войска начинают активно оказывать ему противодействие, то помощь должна была быть оказана. И действительно получилось так, что уже 8 сентября операция началась. Мы знаем, что далеко не все прошло гладко, потому что предполагалось, что советские войска встретятся с восточнославянским корпусом, который к тому времени, когда советские войска к нему подойдут, овладеют перевалами, и достаточно оперативно, динамично будет операция развиваться. Но так, к сожалению, не произошло. Восточнославянский корпус был разоружен немецко-фашистскими войсками, и поэтому советской армии пришлось столкнуться с очень жестким сопротивлением фашистских войск. Вы знаете, что против наших войск воевала фашистская Германия и Венгрия, то есть венгерские войска тоже находились в горах. И изначально, насколько мы знаем, советское командование планировало закончить операцию в течение 5 дней. Но получилось, что она длилась больше 80 дней. И еще раз я повторяю, что такие жесткие, такие упорные были бои, такие кровопролитные, что, наверное, даже сложно вспомнить, когда на таких очень узких участках фронта бои развивались по такому жесткому сценарию.
2: Было очень много жертв. Есть данные, сколько погибло советских солдат на Дуклянском перевале?
3: Вы знаете как? Мы не можем сказать конкретно, сколько было советских солдат погибших. Мы знаем, сколько погибло советских солдат на территории всей Словакии при ее освобождении. Это свыше 60 тысяч. Это в качестве просто короткой ремарки я хотел бы сказать, что совсем недавно мы были свидетелями празднеств, посвященных высадке союзников в Нормандии. И достаточно пафосно говорилось, что это была мощнейшая операция, в ходе которой погибло примерно 5 тысяч союзников. Теперь себе представьте, 5 тысяч во время операции, которая подается с таким, я бы сказал, трагизмом, и 60, видимо, 8 тысяч в среднем советских солдат погибло при освобождении Словакии. То есть получается, что на территории страны погибло как бы в 12-13 высадках союзников в Нормандии.

0: памятнику героев Дуклы приходят люди, потомки тех, кто воевал в этих местах и кому дорога память тех воинов, которые погибли на Дуклинском перевале. Именно здесь, 80 лет назад, началось освобождение нашей страны от нацистской Германии в 1944 году. В Восточной Словакии на Дуклинском перевале проходили самые тяжелые бои, в которых полегли десятки тысяч советских и чехословацких воинов. В городе Свидник возведен мемориал в память воинов, погибших в сражениях на Дукле. Вот что рассказывает местный краевед Анна Ванькова.
1: Эту операцию под названием «Карпатско-Дуклинскую» провели войска 38-й советской армии генерал-полковника Москаленко из 1-го Украинского фронта маршала Конева. И в состав 38-й советской армии входили войска 1-го Чехословацкого армейского корпуса под командованием Людвига Свободы. Дуклинский музей был основан в 1965 году, но позже, в 1969, это было к 25-й годовщине Карпатско-Дуклинской операции, был открыт, сегодня называется Военный исторический музей, но перед тем назывался Дуклинский музей. Основной частью этого музея была главная экспозиция, которая была расчленена на несколько частей, и каждая из этих частей документировала историю Второй мировой войны. Значит, первая часть говорила о Великой Отечественной войне на территории Советского Союза. Одна из частей была посвящена словацкому национальному восстанию. Но главная экспозиция была прежде всего обращена на историю Карпатско-Дуклинской операции, как одной из самых больших операций при освобождении Чехословакии. И, конечно, потом освобождение Чехословакии и остальные части экспозиции были посвящены этим шести операциям, военным стратегическим операциям, которые произвела Красная Армия при освобождении Чехословакии. Это Карпатско-Дуклинская операция сначала, позже Восточно-Карпатская, Западо-Карпатская, Братиславско-Бернинская, Остравская и последняя Пражская операция. Составной частью Дуклинского музея, этой главной экспозиции, является и военный исторический музей в природе. Это музей под открытым небом, начиная из города Свидника и кончая Дуклой, Дуклинским перевалом. Дукля – это граница на севере с Польской республикой. И на этих 19 километрах от города Свидника по Дуклю находятся прямо на этих местах тяжелых боев экспонаты, ориентационные карты, тяжелая боевая техника и места, которые нам припоминают, что на этих местах велись очень тяжелые бои. В нашем музее есть документы из боевого пути 1-го Чехословацкого армейского корпуса, начиная из Бузулука через Соколово, Киев, Белую Церковь, Харков, Жашков, Черновцы и кончая Дуклинским перевалом, где и эта армия свободы воевала, как я уже сказала, вместе с советской армией в Карпатско-Дуклинской операции. Еще хочу сказать, что отдельные части экспозиции посвящены словацкому национальному восстанию, потому что если бы не было словацкого национального восстания, бы не было и Карпатско-Дуклинской операции. Мы знаем, что эта операция была на помощь словацкому народу, на помощь Словакии. И, как я уже говорила, там отдельные части экспозиции посвящены боям на западных фронтах наших чехословацких солдат, которые воевали в Англии, во Франции, в Италии, в Северной Африке. И, конечно, и остальным, как я уже сказала, операциям, которые провела советская армия на территории бывшей Чехословакии. Этих солдат, советских и наших, народ под Дуклой не забыл. Уже к 5-й годовщине боев за Дуклинский перевал был построен памятник чехословацким воинам на Дукле. Это было в 1949 году, 6 октября, 5-й годовщине. На этом памятнике похоронено 565 чехословацких солдат 1-го чехословацкого армейского корпуса. И есть там даже аллеи героев Дуклы, советских и наших командиров, полководцев, воинов, которые воевали и которые пали смертью храбрых на Дуклинском перевале. Составной частью памятника являются и бронзовые плиты, на которых выписаны имена 1265 чехословацких павших воинов. Но они не похоронены на этом кладбище. Они остались навеки в этих Карпатских горах. Но мы о них помним. Общие потери советской армии в Карпатско-Дуклинской операции были больше как 86 тысяч. Это общие потери. Это значит павших, раненых и пропавших без вести. Павших, пропавших без вести – это мертвых, а раненых – это тех солдат, которые не воевали в следующих операциях. Из 86 тысяч приблизительно 24 тысяч мертвых. И лишь 9 тысяч советских солдат похоронено в четырех братских могилах возле памятника Красной Армии в городе Свидни.
0: На этом мы завершаем нашу программу, посвященную Карпатско-Дуклинской операции. Вечная память героям, освобождавшим Словакию от нацистов.

Вот и все на сегодня. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего доброго. Над передачей работали Ирина Сычикова, Алена Ганева, Владимир Веселов и Татьяна Житникова. До свидания. До новых встреч в эфире.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Словакия намерена углублять сотрудничество с Кипром не только на двустороннем уровне, но и в вопросах продвижения общих интересов в Европейском Союзе. Об этом заявил президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини на встрече со спикером Палаты представителей Республики Кипр Анито Димитриу, которую он принял в президентском дворце в Братиславе. Важной темой встречи стал кипрский вопрос. Словакия более 37 лет участвует в поддержке диалога между политическими партиями обеих кипрских общин, а также долгое время активно участвует в миротворческой миссии ООН «ЮНИСИП». Президент Пеллегрини также видит возможность для дальнейшего укрепления отношений в экономической сфере, в частности в объединении словацких и кипрских компаний и развитии сотрудничества в области инноваций и современных технологий. Министр сельского хозяйства и развития села Словацкой Республики Рихард Такач открыл в Братиславе встречу министров

0: Утвержденный правительством госбюджет на 2027 год должен будет одобрен Национальным советом Словацкой Республики. Как сказал премьер Роберт Фицо, это станет еще одним стабилизирующим фактором для правящей коалиции и Словакии в целом. Фицо подчеркнул, что бюджет не предусматривает дальнейшего повышения налогов и сборов. В следующем году доходы государственного управления должны составить 63,3 миллиарда евро, а расходы 70,7 миллиарда евро. В результате ожидается дефицит в размере 7,4 миллиарда евро, что составляет 4,94% валового внутреннего продукта. По словам премьер-министра, правительство выполняет свое обещание ежегодно сокращать дефицит государственных финансов на 0,5% ВВП. На 97-м году жизни скончался известный радийный работник, редактор Штефан Горский. На чехословацком радио он работал с 1952 года вплоть до выхода на пенсию. Сначала был редактором, затем шеф-редактором главного отдела новостей. Он внес большой вклад в развитие радиовещания. Например, во время его руководства главным редакционным отделом началась трансляция контактной программы «Доброе утро». Во время вторжения войск Варшавского договора в Чехословакию в августе 1968 года он участвовал в вещании свободного радио, что способствовало поддержке тихого сопротивления населения. За эту деятельность он был уволен в ходе нормализации, ему запретили публиковаться, и он был переведен в методологический и исследовательский институт радио, где посвятил себя теории радио и ее применения на практике. Европейская выставка послевузовского и непрерывного образования «Гаудеамус» пройдет в Братиславе со вторника по четверг, 8 октября. Участники смогут узнать больше об обучении в Словакии и за рубежом. Будут представлены университеты и колледжи и другие учебные заведения. Посетители получат информацию об учебных программах, процедурах поступления, материально-технической базе учебных заведений, студенческой жизни и возможностях трудоустройства выпускников.
1: Тема дня.
0: В Словакии октябрь считается месяцем уважения к пожилым людям. Жизненный опыт и мудрость пенсионеров являются незаменимым источником знаний для молодежи. Об этом заявил президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини во время посещения одного из домов для престарелых в восточно-словацком городе Кошице по случаю начала проекта «Урок для следующего поколения», направленного на связь разных возрастных групп. Петер Пеллегрини подчеркнул, что пенсионеры, благодаря своему жизненному опыту и знаниям, могут быть полезны для молодого поколения, потому что седые волосы говорят не только о прожитых годах, но и о большом жизненном опыте, который может помочь молодому человеку сформировать свой характер и взгляды на жизнь, а также помочь ему в сложной ситуации, которая порой кажется ему неразрешимой с точки зрения молодого человека, сказал Петер Пеллегрини. В Кошице на торжественной церемонии в доме для престарелых президент посадил липу – национальное дерево словаков, символизирующее жизнь и долголетие. В рамках первого года проекта «Урок для следующего поколения» пожилые люди написали свои советы, пожелания и наставления в помощь будущим поколениям. Свои советы они повесили на посаженную президентом липу. Идея проекта пришлась по душе президенту Словацкой Республики. Как пояснил Петер Пеллегрини, проект создает пространство для дружественных встреч и объединения поколений. Президент добавил, что послания пожилых людей могут стать возможностью для молодежи послушать опыт старшего поколения и перенять что-то полезное для своей жизни. В то же время он напомнил, что пожилой возраст или выход на пенсию не должны быть причиной исключения человека из общественной жизни. Наши пожилые люди должны быть неотъемлемой и полноценной частью нашего общества и оставаться как можно дольше активными, подчеркнул президент Петер Пеллегрини. Он также указал на обязанность общества создать среду, в которой пожилые люди могли бы продолжить передавать свой опыт и вносить свой вклад в жизнь общества.
2: Международное радио Словакии продолжает свою работу в эфире. С вами Татьяна Житникова. Сегодня в нашем календаре памятный день. 6 октября мы отмечаем 82-ю годовщину легендарной Карпатско-Дукринской операции, с которой началось освобождение Словакии от нацистской Германии. Недалеко от мест сражений у Дуклинского перевала находится музей под открытым небом, где можно увидеть военную технику времен Второй мировой войны. Это только часть экспозиции Музея военной истории в восточнословацком городе Свидник. Там хранятся ценные документы и экспонаты,

0: со времен двух мировых войн. Оставайтесь с нами, друзья, до конца нашей программы.
1: Радио «Словакия International».

0: В эти дни в Словакии мы отмечаем 82-ю годовщину Карпатско-Дуклинской операции, с которой началось освобождение нашей страны от фашистской Германии. В начале октября 1944 года советская армия и войска 1-го Чехословацкого армейского корпуса под командованием генерала Людвига Свободы начали наступление на Карпатско-Дуклинском направлении. Здесь, в Восточной Словакии, проходили самые тяжелые бои, в которых полегло десятки тысяч советских и чехословацких воинов. В память об этих драматических событиях каждый год проходят торжественные мероприятия возложения венков к мемориалу погибших советских воинов в городе Свидник, где их захоронено около 17 тысяч, памятником бойцам 1-го Чехословацкого армейского корпуса и его командующему генералу Людвигу Свободе. Почтить память героев в эти дни приходят местные жители и родственники тех, кто за нашу свободу отдал самое дорогое – свою жизнь. И они убеждены в том, что это не жертвы, а настоящие герои, погибшие во имя мира. Среди тех, кто приходит сюда ежегодно – супруги Грабковы. Они принадлежат к тем людям, которые не только чтут память погибших солдат, воевавших против фашизма, но и отстаивают историческую правду. Вот что нам рассказала пани Грабкова.
1: Я и мой манжел сме членами Звезу противофашистических бойовников в Прешове.
2: Я и мой супруг, мы члены Союза антифашистов Словакии. И каждый год вместе с другими членами нашего общества посещаем места боевой славы. В Восточной Словакии Дуклу 6 сентября, а в Братиславе Славин 4 апреля в день освобождения словацкой столицы. А вот 8 мая, в День Победы, мы в прошлом году участвовали в шествии «Бессмертный полк». Для нас эти дни священны. Мы, конечно, не были свидетелями Второй мировой войны. Мы родились в мирное послевоенное время. Но нас родители воспитали в духе благодарности тем, кто боролся за освобождение Словакии от фашизма.
0: Как вы сохраняете память наших отцов и дедов о далекой Второй мировой войне?
1: Тяжко говорить о том, человек там мусит прийти особенно, аби там постал хвилю.
2: Об этом трудно говорить. Надо прийти к памятникам погибших, возложить цветы и почтить память минуты молчания. Осталось совсем мало людей, которые пережили ужасы войны. По нашей словацкой земле проходил фронт. Наши родители видели, как погибают воины. Их хоронили местные жители. И сейчас в наших деревнях есть одинокие могилы павших советских воинов. За могилами ухаживают местные жители, приносят цветы, поправляют памятники с красной звездой, символом Красной армии. На многих табличках уже стерлись имена и даты. Написано «Красноармеец такой-то». А кто он был, в каком полку воевал, где его родные? Знают ли они, что он лежит здесь, в словацкой земле? Кто ответит на эти вопросы?
1: Вела людей ма злашне поциты стесненности. Еще терас мате поцит, же та смерть там еще стала...
2: У многих людей памятные мероприятия вызывают особые чувства, глубокую грусть. Наше поколение слышало об этой страшной войне с детства от своих родителей. И мы также своим детям должны передавать эти традиции. Помнить тех, кто воевал за нас и защищал свою родину, жизни простых людей. Особенно это важно для молодого поколения, которое почти ничего не знает о войне. Надо обязательно рассказывать, как тяжело было воевать с фашизмом и какой дорогой ценой досталась нам победа. Фашисты заняли Словакию, напали на СССР, но Красная армия погнала их от Сталинграда до Берлина. Словаки тоже принимали участие в этой борьбе. Это были наши молодые ребята и взрослые мужчины, которые под командованием генерала Людвига Свободы в составе Красной армии пришли нас освободить.
1: До конца мам краянов из моей обцы Петрованы, мам там 4.
2: Воевали наши земляки из моей родной деревни Петрованы. Некоторые из них погибли, защищая родину. Их имена записаны на мемориальной доске на Дукле. В прошлом году в акции «Бессмертный полк» на Славине в Братиславе я шла с фотографией воина Рожканина, нашего местного русина, который воевал на Дукле и 6 октября был тяжело ранен. Он потерял руку в бою. Уже без руки санитары его вынесли с поля боя. Он потерял много крови, но выжил и остался верен чехословацкой армии и гордился тем, что освобождал свою словацкую землю от фашистов.
1: Маме веля таких-то людей, о которых не треба о них забудать, а их животные прибеги.
2: Таких людей в Словакии было много. Они воевали, помогали партизанам, видели войну своими глазами. И они никогда бы не позволили искажать факты и глумиться над памятью тех, кто отдал свои жизни в борьбе с фашизмом. Истории их жизни надо записывать и публиковать, чтобы память о них не исчезла. А сколько остается неизвестных нам советских, польских, румынских воинов, которые полегли здесь, на словацкой земле? Имена некоторых мы не знаем. Их похоронили в братских или индивидуальных могилах. Фронт шел дальше, а они навеки остались здесь. Молодые 20-летние ребята. Бои были смертельными.
1: Так тяжко умирали русские, словаки, чехи, поляки.
2: В тяжелых боях умирали русские, словаки, чехи, поляки, украинцы, белорусы и другие народы. Они воевали во имя свободы своих стран, своих детей, жен, матерей. Ведь страшно представить, что было бы, если бы Гитлер победил. В Восточной Словакии на Дукле проходили кровавые бои. Об этом сняты документальные и художественные фильмы. Есть историческая хроника с фронта о том, как проходило освобождение, с какими человеческими потерями. Огромная заслуга в освобождении нас от фашизма принадлежит прежде всего русскому народу, советскому народу. Воины-красноармейцы ценой миллионов жизней защитили нас от фашизма. И мне стыдно за некоторых наших историков, которые умалчивают об этом. Сейчас в учебниках истории об освобождении Словакии пишется очень мало. И в СМИ говорят, Словакия освободилась от фашизма. Как? Сама освободилась? Или как будто неловко сказать, что это была Красная армия.
1: А не знесем помисление, же са кто си за опоной снажи
2: прекрутить. Мне трудно перенести то, что кто-то целенаправленно пытается исказить факты истории. Я считаю, что это ненормально. Хорошо, что у нас в Словакии не разрушают памятники советским воинам. Бывают мелкие акты вандализма, но в целом словацкий народ с уважением относится к памяти погибших воинов. Словаки – мирные люди, мы не хотим войны. Это видно в День Победы над фашизмом 8 мая. Сколько людей собирается на Славине, в Братиславе и других городах. И у нас есть свой бессмертный полк в Словакии. В этом марше люди идут с портретами своих близких, кто воевал против фашизма. А это были воины разных национальностей из разных стран. У нас достаточно много людей, которые чтят память погибших у памятников и собираются у мемориалов советским и чехословацким воинам. И всем, кто воевал за общую победу. Воинов, которые нас освобождали, я хочу поблагодарить.
1: Огромное вам спасибо.
0: Решающая роль в освобождении Словакии и Европы от фашизма принадлежит советской армии. О том, как проходила эта сложнейшая военная операция, нам расскажет историк Владимир Сабонов. Послушаем.
3: Значение этой операции очень сложно переоценить, потому что она стала, наверное, первым опытом по взаимодействию советских, в то время советских войск, и чехословацких войск по освобождению территории Словакии, Чехословакии. Я хотел бы сказать, что в то время очень сложно было советской армии сориентироваться, как провести боевые действия в горной местности. Потому что до этого практически 3 года войны они проходили на равнине. И наша армия очень хорошо воевала в лесах, в степях и так далее. То есть там, где местность была равнинная. И когда подошли в августе 1944 года наши войска к предгорьям Карпат, к восточным предгорьям Карпат, то они впервые столкнулись с тем, что нужно будет преодолевать очень сложные горные преграды. И большого опыта по части участия в таких боевых действиях у советской армии не было. И по этой причине изначально предполагалось, что советские войска не будут штурмовать горы, а будут обходить Карпаты с севера и с юга, то есть с территории Польши и с территории Венгрии и южных частей. Но когда в конце августа 1944 года, 29 августа, началось словацкое национальное восстание, и 31 августа правительство Чехословакии обратилось за помощью к советскому правительству, очень оперативно было принято решение о том, чтобы помочь. И 2 сентября, по сути дела, уже такое решение было принято. Ставка Верховного Главнокомандования об этом дала свой приказ. И, по сути дела, готовить такую мощную операцию, которая должна была проходить в горной местности, в такие сжатые сроки, советская армия была просто-напросто не готова. Но мы понимали, что поскольку словацкое восстание находится в тяжелых условиях, и немецко-фашистские войска начинают активно оказывать ему противодействие, то помощь должна была быть оказана. И действительно получилось так, что уже 8 сентября операция началась. Мы знаем, что далеко не все прошло гладко, потому что предполагалось, что советские войска встретятся с восточно-словацким корпусом, который к тому времени, когда советские войска к нему подойдут, овладеют перевалами, и достаточно оперативно, динамично будет операция развиваться. Но так, к сожалению, не произошло. Восточно-словацкий корпус был разоружен немецко-фашистскими войсками, и поэтому советской армии пришлось столкнуться с очень жестким сопротивлением фашистских войск. Вы знаете, что против наших войск воевала фашистская Германия и Венгрия, то есть венгерские войска тоже находились в горах. И изначально, насколько мы знаем, советское командование планировало закончить операцию в течение 5 дней. Но получилось, что она длилась больше 80 дней. И еще раз я повторяю, что такие жесткие, такие упорные были бои, такие кровопролитные, что, наверное, даже сложно вспомнить, когда на таких очень узких участках фронта бои развивались по такому жесткому сценарию.
2: Было очень много жертв. Есть данные, сколько погибло советских солдат на Дуклянском перевале?
3: Вы знаете как? Мы не можем сказать конкретно, сколько было советских солдат погибших. Мы знаем, сколько погибло советских солдат на территории всей Словакии при ее освобождении. Это свыше 60 тысяч. Это в качестве просто короткой ремарки я хотел бы сказать, что совсем недавно мы были свидетелями празднеств, посвященных высадке союзников в Нормандии. И достаточно пафосно говорилось, что это была мощнейшая операция, в ходе которой погибло примерно 5 тысяч союзников. Теперь себе представьте, 5 тысяч во время операции, которая подается с таким, я бы сказал, трагизмом, и 60, видимо, 8 тысяч в среднем советских солдат погибло при освобождении Словакии. То есть получается, что на территории страны погибло как бы в 12-13 высадках союзников в Нормандии.

0: памятнику героев Дуклы приходят люди, потомки тех, кто воевал в этих местах и кому дорога память тех воинов, которые погибли на Дуклинском перевале. Именно здесь, 80 лет назад, началось освобождение нашей страны от нацистской Германии в 1944 году. В Восточной Словакии на Дуклинском перевале проходили самые тяжелые бои, в которых полегли десятки тысяч советских и чехословацких воинов. В городе Свидник возведен мемориал в память воинов, погибших в сражениях на Дукле. Вот что рассказывает местный краевед Анна Ванькова.
1: Эту операцию под названием «Карпатско-Дуклинскую» провели войска 38-й советской армии генерал-полковника Москаленко из 1-го Украинского фронта маршала Конева. И в состав 38-й советской армии входили войска 1-го Чехословацкого армейского корпуса под командованием Людвига Свободы. Дуклинский музей был основан в 1965 году, но позже, в 1969, это было к 25-й годовщине Карпатско-Дуклинской операции, был открыт, сегодня называется Военный исторический музей, но перед тем назывался Дуклинский музей. Основной частью этого музея была главная экспозиция, которая была расчленена на несколько частей, и каждая из этих частей документировала историю Второй мировой войны. Значит, первая часть говорила о Великой Отечественной войне на территории Советского Союза. Одна из частей была посвящена Словацкому национальному восстанию. Но главная экспозиция была прежде всего обращена на историю Карпатско-Дуклинской операции, как одной из самых больших операций при освобождении Чехословакии. И, конечно, потом освобождение Чехословакии и остальные части экспозиции были посвящены этим шести операциям, военным стратегическим операциям, которые произвела Красная Армия при освобождении Чехословакии. Это Карпатско-Дуклинская операция сначала, позже Восточно-Карпатская, Западо-Карпатская, Братиславско-Бернинская, Островская и последняя Пражская операция. Составной частью Дуклинского музея, этой главной экспозиции, является и военный исторический музей в природе. Это музей под открытым небом, начиная из города Свидника и кончая Дуклой, Дуклинским перевалом. Дукля – это граница на севере с Польской республикой. И на этих 19 километрах от города Свидника по Дуклю находятся прямо на этих местах тяжелых боев экспонаты, ориентационные карты, тяжелая боевая техника и места, которые нам припоминают, что на этих местах велись очень тяжелые бои. В нашем музее есть документы из боевого пути 1-го Чехословацкого армейского корпуса, начиная из Бузулука, через Соколово, Киев, Белую Церковь, Харков, Жашков, Черновцы и кончая Дуклинским перевалом, где и эта армия свободы воевала, как я уже сказала, вместе с советской армией в Карпатско-Дуклинской операции. Еще хочу сказать, что отдельные части экспозиции посвящены Словацкому национальному восстанию, потому что если бы не было Словацкого национального восстания, бы не было и Карпатско-Дуклинской операции. Мы знаем, что эта операция была на помощь словацкому народу, на помощь Словакии. И, как я уже говорила, там отдельные части экспозиции посвящены боям на западных фронтах наших чехословацких солдат, которые воевали в Англии, во Франции, в Италии, в Северной Африке. И, конечно, и остальным, как я уже сказала, операциям, которые провела советская армия на территории бывшей Чехословакии. Этих солдат, советских и наших, народ под Дуклой не забыл. Уже к 5-й годовщине боев за Дуклинский перевал был построен памятник чехословацким воинам на Дукле. Это было в 1949 году, 6 октября, 5-й годовщине. На этом памятнике похоронено 565 чехословацких солдат 1-го Чехословацкого армейского корпуса. И есть там даже аллеи героев Дуклы, советских и наших командиров, полководцев, воинов, которые воевали и которые пали смертью храбрых на Дуклинском перевале. Составной частью памятника являются и бронзовые плиты, на которых выписаны имена 1265 чехословацких павших воинов. Но они не похоронены на этом кладбище. Они остались навеки в этих Карпатских горах. Но мы о них помним. Общие потери советской армии в Карпатско-Дуклинской операции были больше как 86 тысяч. Это общие потери. Это значит павших, раненых и пропавших без вести. Павших, пропавших без вести – это мертвых, а раненых – это тех солдат, которые не воевали в следующих операциях. Из 86 тысяч приблизительно 24 тысяч мертвых. И лишь 9 тысяч советских солдат похоронено в четырех братских могилах возле памятника Красной Армии в городе Свидни.
0: На этом мы завершаем нашу программу, посвященную Карпатско-Дуклинской операции. Вечная память героям, освобождавшим Словакию от нацистов.

Вот и все на сегодня. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего доброго. Над передачей работали Ирина Сычикова, Алена Ганева, Владимир Веселов и Татьяна Житникова. До свидания. До новых встреч в эфире.

0: Slovakia International. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веслов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Словакия намерена углублять сотрудничество с Кипром не только на двустороннем уровне, но и в вопросах продвижения общих интересов в Европейском Союзе. Об этом заявил президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини на встрече со спикером Палаты представителей Республики Кипр Анитой Димитриу, которую он принял в президентском дворце в Братиславе. Важной темой встречи стал кипрский вопрос. Словакия более 37 лет участвует в поддержке диалога между политическими партиями обеих кипрских общин, а также долгое время активно участвует в миротворческой миссии ООН ЮНИСИП. Президент Пеллегрини также видит возможность для дальнейшего укрепления отношений в экономической сфере, в частности в объединении словацких и кипрских компаний и развитии сотрудничества в области инноваций и современных технологий. Министр сельского хозяйства и развития села Словацкой Республики Рихард Такач открыл в Братиславе встречу министров стран Вышеградской группы В4 в расширенном формате В4 плюс 4 с участием Болгарии, Хорватии, Румынии и Словении. В качестве гостя приглашен министр сельского хозяйства, продовольственного суверенитета и лесного хозяйства Италии Франческо Лоло Бриджида. Цель встречи – создать пространство для открытого и неформального обмена мнениями между странами, сталкивающимися с многими общими проблемами в сельском хозяйстве и пищевой промышленности. Словакия хочет использовать свое председательство прежде всего для поиска общих позиций и практических решений, которые будут выгодны фермерам и производителям продуктов питания. Утвержденный правительством госбюджет на 2027 год должен будет одобрен Национальным советом Словацкой Республики. Как сказал премьер Роберт Фицо, это станет еще одним стабилизирующим фактором для правящей коалиции и Словакии в целом. Фицо подчеркнул, что бюджет не предусматривает дальнейшего повышения налогов и сборов. В следующем году доходы государственного управления должны составить 63,3 миллиарда евро, а расходы 70,7 миллиарда евро. В результате ожидается дефицит в размере 7,4 миллиарда евро, что составляет 4,94% валового внутреннего продукта. По словам премьер-министра, правительство выполняет свое обещание ежегодно сокращать дефицит государственных финансов на 0,5% ВВП. На 97-м году жизни скончался известный радийный работник, редактор Штефан Горский. На Чехословацком радио он работал с 1952 года вплоть до выхода на пенсию. Сначала был редактором, затем шеф-редактором главного отдела новостей. Он внес большой вклад в развитие радиовещания. Например, во время его руководства главным редакционным отделом

0: Участники смогут узнать больше об обучении в Словакии и за рубежом. Будут представлены университеты и колледжи и другие учебные заведения. Посетители получат информацию об учебных программах, процедурах поступления, материально-технической базе учебных заведений, студенческой жизни и возможностях трудоустройства выпускников.
1: Тема дня.
0: В Словакии октябрь считается месяцем уважения к пожилым людям. Жизненный опыт и мудрость пенсионеров являются незаменимым источником знаний для молодежи. Об этом заявил президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини во время посещения одного из домов для престарелых в восточно-словацком городе Кошице по случаю начала проекта «Урок для следующего поколения», направленного на связь разных возрастных групп. Петер Пеллегрини подчеркнул, что пенсионеры, благодаря своему жизненному опыту и знаниям, могут быть полезны для молодого поколения, потому что седые волосы говорят не только о прожитых годах, но и о большом жизненном опыте, который может помочь молодому человеку сформировать свой характер и взгляды на жизнь, а также помочь ему в сложной ситуации, которая порой кажется ему неразрешимой с точки зрения молодого человека, сказал Петер Пеллегрини. В Кошице на торжественной церемонии в доме для престарелых президент посадил липу – национальное дерево словаков, символизирующее жизнь и долголетие. В рамках первого года проекта «Урок для следующего поколения» пожилые люди написали свои советы, пожелания и наставления в помощь будущим поколениям. Свои советы они повесили на посаженную президентом липу. Идея проекта пришлась по душе президенту Словацкой Республики. Как пояснил Петер Пеллегрини, проект создает пространство для дружественных встреч и объединения поколений. Президент добавил, что послания пожилых людей могут стать возможностью для молодежи послушать опыт старшего поколения и перенять что-то полезное для своей жизни. В то же время он напомнил, что пожилой возраст или выход на пенсию не должны быть причиной исключения человека из общественной жизни. Наши пожилые люди должны быть неотъемлемой и полноценной частью нашего общества и оставаться как можно дольше активными, подчеркнул президент Петер Пеллегрини. Он также указал на обязанность общества создать среду, в которой пожилые люди могли бы продолжить передавать свой опыт и вносить свой вклад в жизнь общества.
2: Международное радио Словакии продолжает свою работу в эфире. С вами Татьяна Житникова. Сегодня в нашем календаре памятный день. 6 октября мы отмечаем 82-ю годовщину легендарной Карпатско-Дукринской операции, с которой началось освобождение Словакии от нацистской Германии. Недалеко от мест сражений у Дукринского перевала находится музей под открытым небом, где можно увидеть военную технику времен Второй мировой войны. Это только часть экспозиции Музея военной истории в восточнословацком городе Свидник. Там хранятся ценные документы и экспонаты со времен двух мировых войн. Оставайтесь с нами, друзья, до конца нашей программы.
1: Радио Словакия International.

В эти дни в Словакии мы отмечаем 82-ю годовщину Карпатско-Дуклинской операции, с которой началось освобождение нашей страны от фашистской Германии. В начале октября 1944 года советская армия и войска 1-го Чехословацкого армейского корпуса под командованием генерала Людвига Свободы начали наступление на Карпатско-Дуклинском направлении. Здесь, в Восточной Словакии, проходили самые тяжелые бои, в которых полегло десятки тысяч советских и чехословацких воинов. В память об этих драматических событиях каждый год проходят торжественные мероприятия возложения венков к мемориалу погибших советских воинов в городе Свидник, где их захоронено около 17 тысяч. Памятником бойцам 1-го Чехословацкого армейского корпуса и его командующему генералу Людвигу Свободе. Почтить память героев в эти дни приходят местные жители и родственники тех, кто за нашу свободу отдал самое дорогое – свою жизнь. И они убеждены в том, что это не жертвы, а настоящие герои, погибшие во имя мира. Среди тех, кто приходит сюда ежегодно, супруги Грабковы. Они принадлежат к тем людям, которые не только

0: только чтут память погибших солдат, воевавших против фашизма, но и отстаивают историческую правду. Вот что нам рассказала пани Грабкова.
1: Я и мой манжел сме членами Звезу противофашистических бойовников в Прешове.
2: Я и мой супруг, мы члены Союза антифашистов Словакии. И каждый год вместе с другими членами нашего общества посещаем места боевой славы. В Восточной Словакии Дуклу 6 сентября, а в Братиславе Славин 4 апреля в день освобождения словацкой столицы. А вот 8 мая, в День Победы, мы в прошлом году участвовали в шествии «Бессмертный полк». Для нас эти дни священны. Мы, конечно, не были свидетелями Второй мировой войны, мы родились в мирное послевоенное время. Но нас родители воспитали в духе благодарности тем, кто боролся за освобождение Словакии от фашизма.
0: Как вы сохраняете память наших отцов и дедов о далекой Второй мировой войне?
1: Тяжко говорить о том, человек там мусит прийти особенно, чтобы там постал хвилю.
2: Об этом трудно говорить. Надо прийти к памятникам погибших, возложить цветы и почтить память минуты молчания. Осталось совсем мало людей, которые пережили ужасы войны. По нашей словацкой земле проходил фронт. Наши родители видели, как погибают воины. Их хоронили местные жители. И сейчас в наших деревнях есть одинокие могилы павших советских воинов. За могилами ухаживают местные жители, приносят цветы, поправляют памятники с красной звездой, символом Красной армии. На многих табличках уже стерлись имена и даты. Написано «Красноармеец такой-то». А кто он был, в каком полку воевал, где его родные? Знают ли они, что он лежит здесь, в словацкой земле? Кто ответит на эти вопросы?
1: Veľa ľudí má zvláštne pocity stiesnenosti. Ešte teraz máte pocit, že tá smrť tam ešte stále...
2: У многих людей памятные мероприятия вызывают особые чувства, глубокую грусть. Наше поколение слышало об этой страшной войне с детства от своих родителей. И мы также своим детям должны передавать эти традиции. Помнить тех, кто воевал за нас и защищал свою родину, жизни простых людей. Особенно это важно для молодого поколения, которое почти ничего не знает о войне.
1: Je nutné ľuďom, a hlavne mladým ľuďom, pripomínať tieto udalosti.
2: Надо обязательно рассказывать, как тяжело было воевать с фашизмом и какой дорогой ценой досталась нам победа. Фашисты заняли Словакию, напали на СССР, но Красная армия погнала их от Сталинграда до Берлина. Словаки тоже принимали участие в этой борьбе. Это были наши молодые ребята и взрослые мужчины, которые под командованием генерала Людвига Свободы в составе Красной армии пришли нас освободить.
1: До конца мам краянов из моей обце Петрованы, мам там 4.
2: Воевали наши земляки из моей родной деревни Петрованы. Некоторые из них погибли, защищая родину. Их имена записаны на мемориальной доске на Дукле. В прошлом году в акции «Бессмертный полк» на Славине в Братиславе я шла с фотографией воина Рожканина, нашего местного русина, который воевал на Дукле и 6 октября был тяжело ранен. Он потерял руку в бою. Уже без руки санитары его вынесли с поля боя. Он потерял много крови, но выжил и остался верен чехословацкой армии и гордился тем, что освобождал свою словацкую землю от фашистов.
1: Маме веля таких-то людей, о которых не треба о них забудать, а их животные прибеги...
2: Таких людей в Словакии было много. Они воевали, помогали партизанам, видели войну своими глазами. И они никогда бы не позволили искажать факты и глумиться над памятью тех, кто отдал свои жизни в борьбе с фашизмом. Истории их жизни надо записывать и публиковать, чтобы память о них не исчезла. А сколько остается неизвестных нам советских, польских, румынских воинов, которые полегли здесь, на словацкой земле, имена некоторых мы не знаем. Их похоронили в братских или индивидуальных могилах. Фронт шел дальше, а они навеки остались здесь. Молодые 20-летние ребята. Бои были смертельными.
1: Так тяжко умирали русские, словаки, чехи, поляки.
2: В тяжелых боях умирали русские, словаки, чехи, поляки, украинцы, белорусы и другие народы. Они воевали во имя свободы своих стран, своих детей, жен, матерей. Ведь страшно представить, что было бы, если бы Гитлер победил. В Восточной Словакии на Дукле проходили кровавые бои. Об этом сняты документальные и художественные фильмы. Есть историческая хроника с фронта о том, как проходило освобождение, с какими человеческими потерями.
1: Огромные заслуги русского народа, а советского, так и было.
2: Огромная заслуга в освобождении нас от фашизма принадлежит прежде всего русскому народу, советскому народу. Воины-красноармейцы ценой миллионов жизней защитили нас от фашизма. И мне стыдно за некоторых наших историков, которые умалчивают об этом. Сейчас в учебниках истории об освобождении Словакии пишется очень мало. И в СМИ говорят, Словакия освободилась от фашизма. Как? Сама освободилась? Или как будто неловко сказать, что это была Красная армия.
1: А не знесем помисление, же са кто си за опоной снажи прекрутить.
2: Мне трудно перенести то, что кто-то целенаправленно пытается исказить факты истории. Я считаю, что это ненормально. Хорошо, что у нас в Словакии не разрушают памятники советским воинам. Бывают мелкие акты вандализма, но в целом словацкий народ с уважением относится к памяти погибших воинов. Словаки – мирные люди, мы не хотим войны. Это видно в День Победы над фашизмом 8 мая. Сколько людей собирается на Славине, в Братиславе и других городах. И у нас есть свой бессмертный полк в Словакии. В этом марше люди идут с портретами своих близких, кто воевал против фашизма. А это были войны разных национальностей из разных стран. У нас достаточно много людей, которые чтят память погибших у памятников и собираются у мемориалов советским и чехословацким воинам. И всем, кто воевал за общую победу. Воинов, которые нас освобождали, я хочу поблагодарить.
1: Огромное вам спасибо.
0: Решающая роль в освобождении Словакии и Европы от фашизма принадлежит советской армии. О том, как проходила эта сложнейшая военная операция, нам расскажет историк Владимир Сабонов. Послушаем.
3: Значение этой операции очень сложно переоценить, потому что она стала, наверное, первым опытом по взаимодействию советских, в то время советских войск, и чехословацких войск по освобождению территории Словакии, Чехословакии. Я хотел бы сказать, что в то время очень сложно было советской армии сориентироваться, как провести боевые действия в горной местности, потому что до этого практически 3 года войны они проходили на равнине. И наша армия очень хорошо воевала в лесах, в степях и так далее, то есть там, где местность была равнинная. И когда подошли в августе 1944 года наши войска к предгорьям Карпат, к восточным предгорьям Карпат, то они впервые столкнулись с тем, что нужно будет преодолевать очень сложные горные преграды. И большого опыта по части участия в таких боевых действиях у советской армии не было. И по этой причине изначально предполагалось, что советские войска не будут штурмовать горы, а будут обходить Карпаты с севера и с юга, то есть с территории Польши и с территории Венгрии и южных частей. Но когда в конце августа 1944 года, 29 августа, началось словацкое национальное восстание, и 31 августа правительство Чехословакии обратилось за помощью к советскому правительству, очень оперативно было принято решение о том, чтобы помочь. И 2 сентября, по сути дела, уже такое решение было принято. Ставка Верховного Главнокомандования об этом дала свой приказ. И, по сути дела, готовить такую мощную операцию, которая должна была проходить в горной местности, в такие сжатые сроки, советская армия была просто-напросто не готова. Но мы понимали, что поскольку словацкое восстание находится в тяжелых условиях, и немецко-фашистские войска начинают активно оказывать ему противодействие, то помощь должна была быть оказана. И действительно получилось так, что уже 8 сентября операция началась. Мы знаем, что далеко не все прошло гладко, потому что предполагалось, что советские войска встретятся с восточно-словацким корпусом, который к тому времени, когда советские войска к нему подойдут, овладеют перевалами, и достаточно оперативно, динамично будет операция развиваться. Но так, к сожалению, не произошло. Восточно-словацкий корпус был разоружен немецко-фашистскими войсками, и поэтому советской армии пришлось столкнуться с очень жестким сопротивлением фашистских войск. Вы знаете, что против наших войск воевала фашистская Германия и Венгрия, то есть венгерские войска тоже находились в горах. И изначально, насколько мы знаем, советское командование планировало закончить операцию в течение 5 дней. Но получилось, что она длилась больше 80 дней. И еще раз я повторяю, что такие жесткие, такие упорные были бои, такие кровопролитные, что, наверное, даже сложно вспомнить, когда на таких очень узких участках фронта бои развивались по такому жесткому сценарию.
4: Было очень много жертв. Есть данные, сколько погибло советских солдат на Дуклянском перевале?
3: Вы знаете как? Мы не можем сказать конкретно, сколько было советских солдат погибших. Мы знаем, сколько погибло советских солдат на территории всей Словакии при ее освобождении. Это свыше 60 тысяч. Это в качестве просто короткой ремарки я хотел бы сказать, что совсем недавно мы были свидетелями празднеств, посвященных высадке союзников в Нормандии. И достаточно пафосно говорилось, что это была мощнейшая операция, в ходе которой погибло примерно 5 тысяч союзников. Теперь себе представьте, 5 тысяч во время операции, которая подается с таким, я бы сказал, трагизмом, и 60, видимо, 8 тысяч в среднем советских солдат погибло при освобождении Словакии. То есть получается, что на территории страны погибло как бы в 12-13 высадках союзников в Нормандии.

0: памятнику героев Дуклы приходят люди, потомки тех, кто воевал в этих местах и кому дорога память тех воинов, которые погибли на Дуклинском перевале. Именно здесь, 80 лет назад, началось освобождение нашей страны от нацистской Германии в 1944 году. В Восточной Словакии на Дуклинском перевале проходили самые тяжелые бои, в которых полегли десятки тысяч советских и чехословацких воинов. В городе Свидник возведен мемориал в память воинов, погибших в сражениях на Дукле. Вот что рассказывает местный краевед Анна Ванькова.
1: Эту операцию под названием «Карпатско-Дуклинскую» провели войска 38-й советской армии генерал-полковника Москаленко из 1-го украинского фронта маршала Конева. И в состав 38-й советской армии входили войска 1-го чехословацкого армейского корпуса под командованием Людвига Свободы. Дуклинский музей был основан в 1965 году, но позже, в 1969, это было к 25-й годовщине Карпатско-Дуклинской операции, был открыт, сегодня называется Военный исторический музей, но перед тем назывался Дуклинский музей. Основной частью этого музея была главная экспозиция, которая была расчленена на несколько частей, и каждая из этих частей документировала историю Второй мировой войны. Значит, первая часть говорила о Великой Отечественной войне на территории Советского Союза. Одна из частей была посвящена словацкому национальному восстанию. Но главная экспозиция была прежде всего обращена на историю Карпатско-Дуклинской операции, как одной из самых больших операций при освобождении Чехословакии. И, конечно, потом освобождение Чехословакии и остальные части экспозиции были посвящены этим шести операциям, военным стратегическим операциям, которые произвела Красная Армия при освобождении Чехословакии. Это Карпатско-Дуклинская операция сначала, позже Восточно-Карпатская, Западо-Карпатская, Братиславско-Бернинская, Островская и последняя Пражская операция. Составной частью Дуклинского музея, этой главной экспозиции, является и военный исторический музей в природе. Это музей под открытым небом, начиная из города Свидника и кончая Дуклой, Дуклинским перевалом. Дукля – это граница на севере с Польской республикой. И на этих 19 километрах от города Свидника по Дуклю находятся прямо на этих местах тяжелых боев экспонаты, ориентационные карты, тяжелая боевая техника и места, которые нам припоминают, что на этих местах велись очень тяжелые бои. В нашем музее есть документы из боевого пути 1-го чехословацкого армейского корпуса, начиная из Бузулука через Соколово, Киев, Белую Церковь, Харьков, Жашков, Черновцы и кончая Дуклинским перевалом, где и эта армия свободы воевала, как я уже сказала, вместе с советской армией в Карпатско-Дуклинской операции. Еще хочу сказать, что отдельные части экспозиции посвящены словацкому национальному восстанию, потому что если бы не было словацкого национального восстания, бы не было и Карпатско-Дуклинской операции. Мы знаем, что эта операция была на помощь словацкому народу, на помощь Словакии. И, как я уже говорила, там отдельные части экспозиции посвящены боям на западных фронтах, наших чехословацких солдат, которые воевали в Англии, во Франции, в Италии, в Северной Африке. И, конечно, и остальным, как я уже сказала, операциям, которые провела советская армия на территории бывшей Чехословакии. Этих солдат, советских и наших, народ под Дуклой не забыл. Уже к 5-й годовщине боев за Дуклинский перевал был построен памятник чехословацким воинам на Дукле. Это было в 1949 году, 6 октября, 5-й годовщине. На этом памятнике похоронено 565 чехословацких солдат 1-го чехословацкого армейского корпуса. И есть там даже аллеи героев Дуклы, советских и наших командиров, полководцев, воинов, которые воевали и которые пали смертью храбрых на Дуклинском перевале. Составной частью памятника являются и бронзовые плиты, на которых выписаны имена 1265 чехословацких павших воинов. Но они не похоронены на этом кладбище. Они остались навеки в этих Карпатских горах. Но мы о них помним. Общие потери советской армии в Карпатско-Дуклинской операции были больше как 86 тысяч. Это общие потери. Это значит павших, раненых и пропавших без вести. Павших, пропавших без вести – это мертвых, а раненых – это тех солдат, которые не воевали в следующих операциях. Из 86 тысяч приблизительно 24 тысяч мертвых. И лишь 9 тысяч советских солдат похоронено в четырех братских могилах возле памятника Красной Армии в городе Свидни.
0: На этом мы завершаем нашу программу, посвященную Карпатско-Дуклинской операции. Вечная память героям, освобождавшим Словакию от нацистов.

Вот и все на сегодня. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего доброго. Над передачей работали Ирина Сычикова, Алена Ганева, Владимир Веселов и Татьяна Житникова. До свидания. До новых встреч в эфире.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Мы начинаем нашу программу с информационного выпуска. В студии Алена Ганева. Здравствуйте.
0: Новости.
1: Глава МИД Юре Бланар находится с визитом в Кувейте. В начале переговоров министр заявил, что одним из приоритетов словацкого правительства является укрепление присутствия Словакии на Ближнем Востоке и развитие отношений с партнерами в регионе Персидского залива. «Это мое первое посещение Кувейта. Наша главная цель – открыть новый импульс в отношениях между нашими странами. Для этого мы возобновили работу нашего посольства в Кувейте», – подчеркнул глава МИД Бланар. В рамках визита он проведет переговоры со своим коллегой Джаррахом Джабиром Ахмадом Сабахом. Стороны обсудят двусторонние отношения, экономические и инвестиционные возможности, а также текущую ситуацию на Ближнем Востоке. Будет подписан меморандум о взаимопонимании по механизму политических консультаций, который создаст возможности для укрепления регулярного диалога между двумя министерствами. Министр Бланар проведет переговоры с наследным принцем Сабаха Халидом Хамадом Мубараком Сабахом и премьер-министром шейхом Ахмадом Абдуллой Ахмадом Сабахом. Во время визита министра иностранных дел Бланара пройдет словацко-кувейтский бизнес-форум. 7 октября депутаты парламента начали обсуждение проекта госбюджета Словацкой Республики на 2027 год, утвержденный правительством. Планируется, что голосование по данному вопросу состоится не позднее 15 октября. 6 октября депутаты приняли поправки в закон, благодаря которым снизится административная нагрузка при практическом применении закона о бюджетных правилах государственного управления. Также будут смягчены правила предварительного бюджета. Словакия улучшила свои позиции в международном рейтинге «Экономическая свобода в мире 2026». Если в 2025 году мы занимали 49 место, то в текущем году стране удалось подняться на 43. В области денежно-кредитной стабильности мы переместились с 67 на 38 место. Конституционный суд подтвердил, что словацкое законодательство не предусматривает какой-либо альтернативной правовой базы, позволяющей однополым парам добиться адекватного правового признания и защиты своей семейной жизни. Суть проблемы заключается в отсутствии параллельного или альтернативного правового регулирования сожительства. Причем урегулирование этой проблемы не входит в компетенцию Конституционного суда, поэтому он не может авторитетно распорядиться о принятии соответствующих правовых норм. Вьетнам. Словацкие студенты завоевали 4 медали на 19-й международной олимпиаде по астрономии и астрофизике, которая прошла в Ханое. В олимпиаде приняли участие спортсмены из более чем 60 стран мира. Словакию представляли 5 студентов. Золотую медаль завоевал Петер Шворло, Рихард Дудек – серебряную. 2 студента были награждены бронзовыми медалями. Участие молодых астрономов в олимпиаде поддержало Министерство культуры. 6 октября состоялся матч 4-го тура дивизиона С Лиги наций между сборными Молдавии и Словакии. Встреча прошла на стадионе «Зимбру» в Кишиневе. Матч завершился со счетом 4-0 в пользу словацких футболистов. Словацкий гидрометеорологический институт подтвердил, что 6 августа 2026 года был официально зафиксирован новый рекорд максимальной температуры воздуха в Словакии – 42,2 градуса Цельсия. Измерения проводились на климатологической станции в Долне-Плахтинце.
0: Тема дня.
2: В пятый раз в Братиславе пройдет мероприятие под названием «Лекция Милана Фташника-2026». Оно будет посвящено вопросам европейского суверенитета. Его участники также уделят внимание главным проблемам, которые в настоящее время и в ближайшем будущем придется решать европейцам. Организаторы встречи подчеркивают, что Европейский Союз сталкивается с целым рядом вызовов, связанных с проблемами в геополитической, социально-экономической областях, со сферой безопасности. Участники заседания также проведут дискуссии по проблемам, связанным с укреплением суверенитета Европейского Союза в области безопасности.

0: По видеосвязи перед участниками встречи выступит видный чешский политик Владимир Шпидла. В рамках мероприятия впервые будет вручена премия имени Милана Фташника. Она предназначена для деятелей академической, политической, экономической, общественной и культурной жизни, которые внесли большой вклад в развитие солидарности и социальной сплоченности, свободы, демократии, толерантности, человеческого достоинства и мирного сосуществования. Милан Фташник был не только ученым-математиком, педагогом, но и одним из выдающихся словацких политиков. Фташник возглавлял Министерство образования, был избран на пост мэра Братиславы. Он скончался в мае 2026 года.
1: Уважаемые друзья, мы продолжаем ежедневную получасовую программу Международного радио Словакии. У микрофона Братиславской студии ее ведущая Ирина Сычикова. За операторским пультом Абдул Арут. А сейчас несколько слов о том, что вы услышите в ближайшие минуты. Мы надеемся, что сюжет предстоящей передачи заинтересует всех любителей кино. Напомним, что в курортном городе Песчаны в 21 раз прошел международный кинофестиваль «Синематик». Мне вновь посчастливилось приехать в Песчаны, увидеть некоторые фильмы, записать интересные интервью. Сегодня, друзья, вас ждет встреча с создателями нового словацкого фильма. Но не будем забегать вперед, обо всем вы узнаете, если останетесь с нами в течение этой передачи. Вот такую программу, друзья, мы подготовили для вас сегодня. Мы будем рады, если предстоящее время вы проведете вместе с нами. Не переключайтесь.
2: Радио Словакия International.

0: Итак, повторю хорошо известный факт, что ежегодно в мире проходит большое количество различных кинофестивалей: Каннский, Венецианский, Берлинский, фестиваль в Карловых Варах. Словацкий международный кинофестиваль «Синематик» входит в группу молодых. В 2025 году ему исполнилось 20 лет. Но авторитет фестиваля постоянно растет. Уже появилась постоянная группа друзей фестиваля. Киноманы, если так можно сказать, в течение фестивальной недели получают уникальную возможность увидеть новинки словацкого и зарубежного кино, встретиться с творческими коллективами, задавать вопросы режиссерам, сценаристам и актерам, принимать участие в дискуссиях на самые разные темы. Отрадно, что последнее десятилетие словацкая кинематография окрепла. Появились новые имена, талантливые, разнообразные работы уже не раз были отмечены на международных фестивалях. Среди представленных на фестивале словацких фильмов я выбрала один, так как мне кажется, что именно эта работа отразила тенденции современной словацкой кинематографии. Новый словацкий фильм с немного странным названием «Возлюбленный не воин» привлек большое внимание публики всех возрастов. Признаюсь, что в день премьеры я с большим трудом попала в переполненный зал. Уже по традиции перед началом показа киновед Петр Конечный представил нам киногруппу. Скажу откровенно, что многих поразил молодой возраст не только актеров, что вполне понятно, но и режиссера, оператора и всех остальных. После просмотра и дискуссии я встретилась с главными героями этой киноленты. Думаю, что вам будет интересно познакомиться с профессиональной режиссерской кухней. Забегая вперед, этот фильм был удостоен одной из главных премий фестиваля «Синематик». Был он также отмечен и на Карловарском фестивале. Включаю запись нашей беседы с режиссером фильма.
1: Добрый день, мое имя Мартина Бухелова.
2: Здравствуйте, меня зовут Мартина Бухелова. Я режиссер и сценарист этого фильма.
0: К какому жанру режиссер относит свою последнюю работу?
2: Мы говорим, что это трагикомедия.
0: Я спросила собеседницу, как появился сценарий будущего фильма.
1: Разные
2: заметки, связанные с будущим сценарием, я делала около

0: около 2-3 лет. Опишу свое определенное состояние. Иногда работаешь над каким-то проектом, и у тебя не получается то, чего хочешь добиться. И вдруг возникает интересная мысль, которая с конкретной работой совсем не связана. Я обязательно ее записываю, чтобы не забыть. Может быть, когда-то эту идею можно будет использовать. За годы работы у меня сложилась еще одна традиция. Раз в месяц я разбираюсь в своих спонтанных заметках, сортирую их. Что-то выкидываю, что-то оставляю. В итоге я поняла, что на первый взгляд разрозненные идеи потом складываются в определенную мозаику. В данном случае можно сказать, что внезапно возникла история, связанная с будущим фильмом.
1: Безусловно, я поинтересовалась возрастом коллег режиссера Бухеловой.
0: Наверное, самыми молодыми были наши актеры. Некоторым из них было всего 16-17 лет. Исполнителю главной роли, Адаму, когда начинали съемки, исполнилось всего 23. Остальным членам нашего киноштаба около 30, не больше. Наверное, самая старшая – это я. Мне уже 38 лет.
1: Значит, молодые люди сняли фильм о молодых, об их проблемах.
0: Можно и так сказать, хотя мы не ставили перед собой такую цель. Наш главный герой – молодой парень. Мы хотели главное место уделить романтической истории, которую переживают наши герои.
1: Тем не менее, мне было интересно узнать, какие главные проблемы режиссер стремился отразить в сценарии.
0: Для меня самая большая проблема – найти согласие с собой. Ведь это очень важно для каждого поколения. Понять, к чему человек стремится или чего он не хочет. Что для него в жизни является самым главным. Еще я хотела подчеркнуть, что период взросления – это очень важный этап в жизни каждого молодого человека. Нужно всегда находить силу двигаться вперед, несмотря на трудности. Очень часто мы не знаем, что делать, как поступить. И именно эти вопросы приходится решать героям нашего фильма.
1: Во время просмотра мне иногда казалось, что это не художественный, а документальный фильм, так как все выглядело естественно, непринужденно. Безусловно, это является заслугой как режиссера, так и актеров.
0: Что касается актеров, то о соответствующих кандидатурах мы договорились заранее, так как видели их в других фильмах или театральных постановках. Безусловно, мы провели очень много кастингов. Я хорошо понимала, что вначале мы должны найти героя на главную мужскую роль и уже потом подобрать актеров, которые лучше всего вместе с ним создадут на экране соответствующую атмосферу. И еще один интересный факт. Наш будущий герой, актер Адам Кубела, на кастинге ходил в течение 3 месяца. Несмотря на то, что мы его кандидатуру утвердили на главную роль в самом начале, так как я быстро поняла, что именно он нам подходит. А он все не мог поверить, что это мое окончательное решение. Смеялся и говорил, что ему нравится участвовать в кастингах.
1: Когда я смотрела этот фильм, то мне казалось, что диалоги актеров спонтанно рождались прямо на съемочной площадке, что они предварительно не разучивали тексты. Вот как на мое наблюдение ответила режиссер.
0: Нет, все тексты предусматривались сценарием. Актеры должны были заранее их выучить. Причем во время съемок было сделано очень мало изменений. Мне приятно слышать такие слова. Это подтверждает тот факт, что наши артисты соответствовали самым высоким требованиям. Если у зрителя сложилось такое впечатление, значит, актерский ансамбль прекрасно справился со своей задачей.
1: Фильм словацкого режиссера Мартины Бухеловой уже был представлен на международном кинофестивале в Карловых Варах.
0: Я была очень-очень рада, что зрители приняли этот фильм. Конечно, я очень переживала. Во время показа, наверное, 7 раз выходила из зала. Конечно, фильм я видела очень много раз. Конечно, совсем по-другому воспринимаю его, чем зритель. Но мне очень понравилась реакция публики. Для этого фестиваля мы подготовили субтитры как на чешском, так и на английском языках. Благодаря этому наши гости поняли все нюансы.
1: Что касается субтитров, то я высказала личное мнение. Мне после просмотра фильма говорили, что иногда даже читали субтитры, потому что актеры в некоторых сценах довольно невнятно произносили тексты. Собственно говоря, в наше время у молодых людей плохая артикуляция довольно часто встречается.
0: Действительно, мы хотели, чтобы общение молодых людей выглядело правдоподобно. Безусловно, дикции я тоже придаю большое значение. Но в результате выбирают тот кадр, который в максимальной мере передает переживания и чувства героев. Стремлюсь к тому, чтобы каждая сцена у зрителя вызывала сильную эмоцию.
1: Вы говорили о том, что много раз видели этот фильм. А сейчас вы хотели бы что-то в нем переделать? Спросила я режиссера.
2: Не можем ответить на эту тоску. Не можем.
0: Я не могу ответить на ваш вопрос. Не могу.
1: Если этот фильм мы будем смотреть лет так через 5, он по-прежнему будет актуальным?
2: Я надеюсь,
0: что да. Мне кажется, что нам удалось передать главные проблемы человека, связанные со взрослением.
2: Я вам подсказываю, что те проблемы, которые решают, они могут быть и на старших.
0: Мне кажется, что подобные проблемы приходится решать и представителям более старшего поколения. Безусловно, молодой человек все переживает более интенсивно. Я считаю не совсем правильным, когда мы стараемся подавлять или замалчивать проблемы и эмоции.
1: Последний вопрос, который я задала, был традиционным. Планы на будущее режиссера Мартины Бухеловой.
2: Увидим, как все пойдет, так как я вспоминала и на разговорах с диваками.
0: Будущее покажет. Моя давняя мечта – перенести на экран произведение словацкой писательницы, драматурга Бажены Сланчиковой Тимрава. Тема эта сложная, связанная с нашей историей. Надеюсь, что у меня все получится.

0: А сейчас я позволю себе небольшое отступление, чтобы вы поняли, насколько разнообразно творческое портфолио режиссера Мартины Бухиловой, которая свою будущую работу планирует посвятить писательнице Божене Сланчиковой Тымрава, первое произведение которой увидело свет в 1894 году. Будущая писательница родилась 2 октября 1867 года в семье евангелического священника Павла Сланчика, одного из основателей словацкой газеты «Матица Словацкая». Семья была небогатой и очень большой, 10 братьев и сестер. Ее брат Богуслав, евангелический священник, был близнецом Божены. Сначала она училась дома под руководством отца. Среднюю школу окончила в городе Банска-Бистрица. Замуж девушка не вышла. При этом с юности она стремилась освободиться от влияния семьи. Но в то сложное время попытки найти работу не увенчались успехом. Некоторое время она была даже компаньонкой вдовы. Ну а в 1903 году на короткое время стала хранителем коллекции Словацкого национального музея в Мартине. В 1909 году она переехала к брату, священнику, вновь пыталась там найти работу. Позже ей все-таки удалось стать воспитательницей в детском саду. Большую часть жизни она посвящала творчеству. Писать Божена Сланчикова Тымрава начала совсем молодой, дебютировала в 1893 году. Это был рассказ под названием «За кого выйти?». Жизнь и творчество Тымравы тесно связаны с провинцией, жизнью интеллигенции и крестьян. Она анализировала судьбы людей, их нравственный мир, эмиграцию в Америку, многие проблемы того времени. Ее первые произведения включают сатирические стихи. Позже она посвятила себя в основном повестям и рассказам, а также спорадически пьесам. Многие из них были основаны на собственном опыте и историях из жизни писательницы. До 1896 года Сланчикова Тымрава публиковала свои произведения только в периодических изданиях, ну а позже в виде отдельных книг. В своих произведениях Божена Сланчикова Тымрава давала прекрасное описание людей и их менталитета, характера и мировоззрения, критиковала современные политические и национальные проблемы, не стеснялась критиковать обычаи и нравы деревенской жизни того времени. Вершиной творчества писательницы стала остросоциальная повесть «Герои», которая увидела свет в 1918 году. Произведение было посвящено трагическим событиям Первой мировой войны. Скончалась Божена Сланчикова Тымрава 27 ноября 1951 года в Лученце в доме учителя Аладара Петривальского. После этой небольшой литературно-исторической справки мы возвращаемся на фестиваль «Синематик». Следующий герой нашей сегодняшней программы – молодой словацкий актер Адам Кубала. Но вначале несколько слов о нем. Критики считают Кубалу одним из самых талантливых актеров молодого поколения. В 1926 году на экраны вышел художественный фильм «Чемпион», в котором Адам исполнил главную роль известного словацкого фигуриста Ондрея Непелы. Несколько лет назад именно Непела получил звание лучшего словацкого спортсмена 20 века. Роль была сложной, требовала большой подготовки. Артист не только много тренировался на льду, но и слушал интервью с фигуристом, старался привыкнуть к темпу его речи, интонациям. И все это передать на экране. После премьеры фильма «Чемпион» буквально через несколько месяцев на словацкие экраны выходит новый фильм режиссера Бухиловой «Возлюбленный, а не воин». Главную роль в нем играет именно Адам. Ну а сейчас, друзья, вас ждет интервью с Адамом Кубалом, которое он мне предоставил сразу после просмотра фильма. Мой первый вопрос опять был связан с возрастом. Он признался, что недавно ему исполнилось...
1: 27.
0: Всего 27 лет. И мне было интересно узнать, переживал ли подобные проблемы, с которыми встретился герой фильма «Возлюбленный, а не воин» и сам Адам.
1: Áno, áno, boli určite, že čo som ja vnímal na tom, s čím som sa ako najviac totožňoval.
2: Конечно, и я встречался с подобными ситуациями. Например, мне очень понравилось, что герой Андрей на многие случаи реагировал с юмором. Я часто веду себя подобным образом. В общем, я понимаю этого человека, решение, которое он принимает, его поведение.
0: Когда я смотрела этот фильм, то волей-неволей задумывалась над тем, что молодость – это прекрасный период, но и нынешней молодежи тоже приходится решать много сложных проблем.
1: Но согласен с вами, что, подле меня, очень хорошо то захитава.
2: Должен с вами согласиться. Мне кажется, что режиссер очень верно передал жизнь молодых людей. На экране мы видим ее без прикрас.
0: Собственно говоря, на экране мы наблюдаем за жизнью трех поколений – сверстников Андрея, а также его родителей и бабушки, с которой у него сложились нежные отношения. Вот как это прокомментировал артист Адам Кубала.
2: Я очень рад, что и у меня сложились очень хорошие отношения с родителями, а также с бабушкой и дедушкой. Когда я был маленьким, то родители, как часто бывает, были заняты, поэтому большую часть времени проводил у бабушки и деда. Именно поэтому между нами сложились очень близкие отношения. То есть у семейной истории Андрея и Адама есть много общего.
0: Адам со мной также поделился своими впечатлениями относительно премьеры фильма на фестивале «Синематик».
1: Выборный. Я сам страшно рад за каждого дивака, который придет посмотреть на наш фильм.
2: Отличные впечатления. Я благодарен каждому зрителю, который придет в кино, чтобы увидеть наш фильм. Мне фильм нравится, поэтому я смело могу его рекомендовать.
1: В Чехах была также вполне супер та реакция.
2: Я очень рад, что на Карловарском фестивале публика также отлично реагировала на этот фильм. Я не видел фильм после того, как он был полностью смонтирован, поэтому и я на этом престижном фестивале чувствовал себя как на настоящей премьере. Реакция публики была спонтанной, все много смеялись, поэтому я был счастлив.
0: И Адаму я задала вопрос относительно очень естественного поведения актера, актеров на съемочной площадке.
1: Я за это очень благодарен Мартине, она...
2: За это я и все мы благодарны Мартине, нашему режиссеру. Она научила нас, как мы должны вести себя во время съемок. Но это стоило больших усилий, подготовки. Мы повторяли многие сцены, пока не добились желаемого результата. Благодаря этому на экране все выглядит естественно. Я очень рад, что снимался в этом фильме, нашел новых друзей. У нас сложилась отличная команда. Результат получился неплохой.
1: Так я думаю, что до určitой меры, ано, потому что...
2: Я думаю, что наш фильм будет актуальным и через несколько лет. Ведь мы рассказываем о любви, а это вечная тема, которую можно раскрывать по-разному. Кроме того, фильм погружает зрителя в современную действительность, в нашу повседневную жизнь. Наверное, кто-то и через 10-20 лет с интересом захочет с этим познакомиться.
0: И в конце нашей беседы я спросила Адама, кого бы он хотел сыграть на театральной сцене или в кино. Мой собеседник немного задумался, а потом ответил... На мой вопрос. Так, по его словам...
2: Интересный вопрос. Я хотел бы сыграть чешского актера, музыканта, певца, танцовщика Иржи Корна. Петь не умею, но мне очень нравилось, как он танцевал, его поведение на концертах. Я мог бы попробовать это сыграть.
0: Это была беседа с молодым словацким актером Адамом Кубалом. Последний прощальный вечер фестиваля «Синематик-2026» я провела мини-анкету. Одну из зрительниц я спросила, сколько времени она провела в кинозалах. Признаюсь, ответ меня удивил.
3: 24 годин мы сидели в кине.
0: 24 часа, ответила моя собеседница, и еще прослушала 4 очень интересные лекции. Наверное, это мой личный рекорд. Я каждый год хожу на фестиваль, очень его люблю. 3 фильма хочу особо выделить. Исторический «Генерал Голиан», а также «Фьорд» и «Желтые листья». В этом году организаторы подобрали прекрасную коллекцию новых фильмов, интересные актуальные темы.
4: 11, а завтра увидим еще 12-й фильм.
0: Я уже видела 11 фильмов, а завтра пойдем на 12-й, ответила следующая респондентка. Было много интересных фильмов, посвященных семейным отношениям, отношениям между людьми, любви. Мне больше всего понравился фильм, который называется «Любимый». Очень жалко, что невозможно увидеть все фестивальные фильмы.
4: 10 фильмов. Все фильмы были на очень хорошем уровне.
0: Я видела не меньше 10 фильмов. Стоит отметить, что все они соответствуют очень высокому уровню. Многие были посвящены сложным темам, например, борьбе людей с болезнями. Общество стареет, поэтому нам приходится задумываться об этой сложной проблеме. И на этом, друзья, мы прощаемся с фестивалем «Синематик 2026». До встречи в 2027 году. Вот и все на сегодня, друзья. Мне осталось сказать, что эту программу подготовили и провели Арут Абдул и Ирина Сычикова. Всего вам самого-самого доброго. И, как всегда, слушайте нас завтра. Агой!

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Мы начинаем нашу программу с информационного выпуска. В студии Алена Ганева. Здравствуйте.
0: Новости.
1: Глава МИД Юра Бланар находится с визитом в Кувейте. В начале переговоров министр заявил, что одним из приоритетов словацкого правительства является укрепление присутствия Словакии на Ближнем Востоке и развитие отношений с партнерами в регионе Персидского залива. «Это мое первое посещение Кувейта. Наша главная цель – открыть новый импульс в отношениях между нашими странами. Для этого мы возобновили работу нашего посольства в Кувейте», – подчеркнул глава МИД Бланар. В рамках визита он проведет переговоры со своим коллегой Джаррахом Джабиром Ахмадом Сабахом. Стороны обсудят двусторонние отношения, экономические и инвестиционные возможности, а также текущую ситуацию на Ближнем Востоке. Будет подписан меморандум о взаимопонимании по механизму политических консультаций, который создаст возможности для укрепления регулярного диалога между двумя министерствами. Министр Бланар проведет переговоры с наследным принцем Сабаха Халидом Хамадом Мубараком Сабахом и премьер-министром шейхом Ахмадом Абдуллой Ахмадом Сабахом. Во время визита министра иностранных дел Бланара пройдет словацко-кувейтский бизнес-форум. 7 октября депутаты парламента начали обсуждение проекта госбюджета Словацкой Республики на 2027 год, утвержденный правительством. Планируется, что голосование по данному вопросу состоится не позднее 15 октября. 6 октября депутаты приняли поправки в закон, благодаря которым снизится административная нагрузка при практическом применении закона о бюджетных правилах государственного управления. Также будут смягчены правила предварительного бюджета. Словакия улучшила свои позиции в международном рейтинге «Экономическая свобода в мире 2026». Если в 2025 году мы занимали 49 место, то в текущем году стране удалось подняться на 43. В области денежно-кредитной стабильности мы переместились с 67 на 38 место. Конституционный суд подтвердил, что словацкое законодательство не предусматривает какой-либо альтернативной правовой базы, позволяющей однополым парам добиться адекватного правового признания и защиты своей семейной жизни. Суть проблемы заключается в отсутствии параллельного или альтернативного правового регулирования сожительства. Причем урегулирование этой проблемы не входит в компетенцию Конституционного суда, поэтому он не может авторитетно распорядиться о принятии соответствующих правовых норм. Вьетнам. Словацкие студенты завоевали 4 медали на 19-й международной олимпиаде по астрономии и астрофизике, которая прошла в Ханое. В олимпиаде приняли участие спортсмены из более чем 60 стран мира. Словакию представляли 5 студентов. Золотую медаль завоевал Петер Шворло, Рихард Дудек – серебряную. 2 студента были награждены бронзовыми медалями. Участие молодых астрономов в олимпиаде поддержало Министерство культуры. 6 октября состоялся матч 4-го тура дивизиона С Лиги наций между сборными Молдавии и Словакии. Встреча прошла на стадионе «Зимбру» в Кишиневе. Матч завершился со счетом 4-0 в пользу словацких футболистов. Словацкий гидрометеорологический институт подтвердил, что 6 августа 2026 года был официально зафиксирован новый рекорд максимальной температуры воздуха в Словакии – 42,2 градуса Цельсия. Измерения проводились на климатологической станции в Долне-Плахтинце.
0: Тема дня.
2: В пятый раз в Братиславе пройдет мероприятие под названием «Лекция Милана Фташника-2026». Оно будет посвящено вопросам европейского суверенитета. Его участники также уделят внимание главным проблемам, которые в настоящее время и в ближайшем будущем придется решать европейцам. Организаторы встречи подчеркивают, что Европейский Союз сталкивается с целым рядом вызовов, связанных с проблемами в геополитической, социально-экономической областях со сферой безопасности. Участники заседания также проведут дискуссии по проблемам, связанным с укреплением суверенитета Европейского Союза в области безопасности, энергетики и цифровых технологий в меняющейся геополитической обстановке. Международная структура власти меняется, возрастает роль средних государств и объединений. Европе необходимо переосмыслить свою роль в мире. Безусловно, особое внимание будет уделено Словакии. В дискуссии примут участие опытный словацкий дипломат, советник президента Ян Кубиш, бывший депутат Европарламента, социал-демократ Борис из зала, директор Центра социальных и психологических наук Словацкой академии наук Рихард Фильчак, уполномоченный правительства Словакии по вопросам искусственного интеллекта Радослав Штефаник и другие. По видеосвязи перед участниками встречи выступит видный чешский политик Владимир Шпидла. В рамках мероприятия впервые будет вручена премия имени Милана Фташника. Она предназначена для деятелей академической, политической, экономической, общественной и культурной жизни, которые внесли большой вклад в развитие солидарности и социальной сплоченности, свободы, демократии, толерантности, человеческого достоинства и мирного сосуществования. Милан Фташник был не только ученым-математиком, педагогом, но и одним из выдающихся словацких политиков. Фташник возглавлял Министерство образования, был избран на пост мэра Братиславы.

0: Раз прошел международный кинофестиваль «Синематик». Мне вновь посчастливилось приехать в Песчаный, увидеть некоторые фильмы, записать интересные интервью. Сегодня, друзья, вас ждет встреча с создателями нового словацкого фильма. Но не будем забегать вперед, обо всем вы узнаете, если останетесь с нами в течение этой передачи. Вот такую программу, друзья, мы подготовили для вас сегодня. Мы будем рады, если предстоящее время вы проведете вместе с нами. Не переключайтесь.
1: Радио Словакия International.

0: Итак, повторю хорошо известный факт, что ежегодно в мире проходит большое количество различных кинофестивалей: Каннский, Венецианский, Берлинский, фестиваль в Карловых Варах. Словацкий международный кинофестиваль «Синематик» входит в группу молодых. В 2025 году ему исполнилось 20 лет. Но авторитет фестиваля постоянно растет. Уже появилась постоянная группа друзей фестиваля. Киноманы, если так можно сказать, в течение фестивальной недели получают уникальную возможность увидеть новинки словацкого и зарубежного кино, встретиться с творческими коллективами, задавать вопросы режиссерам, сценаристам и актерам, принимать участие в дискуссиях на самые разные темы. Отрадно, что последнее десятилетие словацкая кинематография окрепла. Появились новые имена, талантливые, разнообразные работы уже не раз были отмечены на международных фестивалях. Среди представленных на фестивале словацких фильмов я выбрала один, так как мне кажется, что именно эта работа отразила тенденции современной словацкой кинематографии. Новый словацкий фильм с немного странным названием «Возлюбленный не воин» привлек большое внимание публики всех возрастов. Признаю, что в день премьеры я с большим трудом попала в переполненный зал. Уже по традиции перед началом показа киновед Петр Конечный представил нам киногруппу. Скажу откровенно, что многих поразил молодой возраст не только актеров, что вполне понятно, но и режиссера, оператора и всех остальных. После просмотра и дискуссии я встретилась с главными героями этой киноленты. Думаю, что вам будет интересно познакомиться с профессиональной режиссерской кухней. Забегая вперед, этот фильм был удостоен одной из главных премий фестиваля «Синематик». Был он также отмечен и на Карловарском фестивале. Включаю запись нашей беседы с режиссером фильма.
1: Добрый день, мое имя Мартина Бухелова.
2: Здравствуйте, меня зовут Мартина Бухелова. Я режиссер и сценарист этого фильма.
0: К какому жанру режиссер относит свою последнюю работу?
2: Мы говорим, что это трагикомедия.
0: Я спросила собеседницу, как появился сценарий будущего фильма.
1: Я сам себе аж 2-3 года записывала разные познамки.
2: Разные заметки, связанные с будущим сценарием, я делала около 2-3 лет. Опишу свое определенное состояние. Иногда работаешь над каким-то проектом, и у тебя не получается то, чего хочешь добиться. И вдруг возникает интересная мысль, которая с конкретной работой совсем не связана. Я обязательно ее записываю, чтобы не забыть. Может быть, когда-то эту идею можно будет использовать. За годы работы у меня сложилась еще одна традиция. Раз в месяц я разбираюсь в своих спонтанных заметках, сортирую их. Что-то выкидываю, что-то оставляю. В итоге я поняла, что на первый взгляд разрозненные идеи потом складываются в определенную мозаику. В данном случае можно сказать, что внезапно возникла история, связанная с будущим фильмом.
0: Безусловно, я поинтересовалась возрастом коллег режиссера Бухеловой.
2: Наверное, самыми молодыми были наши актеры. Некоторым из них было всего 16-17 лет. Исполнителю главной роли, Адаму, когда начинали съемки, исполнилось всего 23. Остальным членам наш

0: киноштаба около 30, не больше. Наверное, самая старшая – это я. Мне уже 38 лет.
1: Значит, молодые люди сняли фильм о молодых, об их проблемах.
2: Дало се то так поведать, хоть не было то акоже неяко программово.
0: Можно и так сказать, хотя мы не ставили перед собой такую цель. Наш главный герой – молодой парень. Мы хотели главное место уделить романтической истории, которую переживают наши герои.
1: Тем не менее, мне было интересно узнать, какие главные проблемы режиссер стремился отразить в сценарии.
0: Для меня самая большая проблема – найти согласие с собой. Ведь это очень важно для каждого поколения. Понять, к чему человек стремится или чего он не хочет. Что для него в жизни является самым главным. Еще я хотела подчеркнуть, что период взросления – это очень важный этап в жизни каждого молодого человека. Нужно всегда находить силу двигаться вперед, несмотря на трудности. Очень часто мы не знаем, что делать, как поступить. И именно эти вопросы приходится решать героям нашего фильма.
1: Во время просмотра мне иногда казалось, что это не художественный, а документальный фильм, так как все выглядело естественно, непринужденно. Безусловно, это является заслугой как режиссера, так и актеров.
0: Что касается актеров, то о соответствующих кандидатурах мы договорились заранее, так как видели их в других фильмах или театральных постановках. Безусловно, мы провели очень много кастингов. Я хорошо понимала, что вначале мы должны найти героя на главную мужскую роль и уже потом подобрать актеров, которые лучше всего вместе с ним создадут на экране соответствующую атмосферу. И еще один интересный факт. Наш будущий герой, актер Адам Кубела, на кастинге ходил в течение 3 месяца, несмотря на то, что мы его кандидатуру утвердили на главную роль в самом начале, так как я быстро поняла, что именно он нам подходит. А он все не мог поверить, что это мое окончательное решение. Смеялся и говорил, что ему нравится участвовать в кастингах.
1: Когда я смотрела этот фильм, то мне казалось, что диалоги актеров спонтанно рождались прямо на съемочной площадке, что они предварительно не разучивали тексты. Вот как на мое наблюдение ответила режиссер.
0: Нет, все тексты предусматривались сценарием. Актеры должны были заранее их выучить. Причем во время съемок было сделано очень мало изменений. Мне приятно слышать такие слова. Это подтверждает тот факт, что наши артисты соответствовали самым высоким требованиям. Если у зрителя сложилось такое впечатление, значит, актерский ансамбль прекрасно справился со своей задачей.
1: Фильм словацкого режиссера Мартины Бухеловой уже был представлен на международном кинофестивале в Карловых Варах.
0: Я была очень-очень рада, что зрители приняли этот фильм. Конечно, я очень переживала. Во время показа, наверное, 7 раз выходила из зала. Конечно, фильм я видела очень много раз. Конечно, совсем по-другому воспринимаю его, чем зритель. Но мне очень понравилась реакция публики. Для этого фестиваля мы подготовили субтитры как на чешском, так и на английском языках. Благодаря этому наши гости поняли все нюансы.
1: Что касается субтитров, то я высказала личное мнение. Мне после просмотра фильма говорили, что иногда даже читали субтитры, потому что актеры в некоторых сценах довольно невнятно произносили тексты. Собственно говоря, в наше время у молодых людей плохая артикуляция довольно часто встречается.
0: Действительно, мы хотели, чтобы общение молодых людей выглядело правдоподобно. Безусловно, дикции я тоже придаю большое значение. Но в результате выбирают тот кадр, который в максимальной мере передает переживания и чувства героев. Стремлюсь к тому, чтобы каждая сцена у зрителя вызывала сильную эмоцию.
1: Вы говорили о том, что много раз видели этот фильм. А сейчас вы хотели бы что-то в нем переделать? Спросила я режиссера.
2: Не можем отвечать на эту вопрос. Не можем.
0: Я не могу ответить на ваш вопрос. Не могу.
1: Если этот фильм мы будем смотреть лет так через 5, он по-прежнему будет актуальным?
2: Я думаю, что будет. Думаю, что там нам подарило неяко захитить неяку эссенцию.
0: Я надеюсь, что да. Мне кажется, что нам удалось передать главные проблемы человека, связанные со взрослением.
2: Я мам почувствую, что те проблемы, которые решают, они могут быть и на старших.
0: Мне кажется, что подобные проблемы приходится решать и представителям более старшего поколения. Безусловно, молодой человек все переживает более интенсивно. Я считаю не совсем правильным, когда мы стараемся подавлять или замалчивать проблемы и эмоции.
1: Последний вопрос, который я задала, был традиционным. Планы на будущее режиссера Мартины Бухиловой.
2: Увидим, как все пойдет, так как я вспоминала и на разговорах с диваками.
0: Будущее покажет. Моя давняя мечта – перенести на экран произведение словацкой писательницы, драматурга Бажены Сланчиковой Тимрава. Тема эта сложная, связанная с нашей историей. Надеюсь, что у меня все получится.

0: А сейчас я позволю себе небольшое отступление, чтобы вы поняли, насколько разнообразно творческое портфолио режиссера Мартины Бухиловой, которая свою будущую работу планирует посвятить писательнице Божене Сланчиковой Тымрава, первое произведение которой увидело свет в 1894 году. Будущая писательница родилась 2 октября 1867 года в семье евангелического священника Павла Сланчика, одного из основателей словацкой газеты «Матица Словацкая». Семья была небогатой и очень большой, 10 братьев и сестер. Ее брат Богуслав, евангелический священник, был близнецом Божены. Сначала она училась дома под руководством отца. Среднюю школу окончила в городе Банска-Бистрица. Замуж девушка не вышла. При этом с юности она стремилась освободиться от влияния семьи. Но в то сложное время попытки найти работу не увенчались успехом. Некоторое время она была даже компаньонкой вдовы. Ну а в 1903 году на короткое время стала хранителем коллекции Словацкого национального музея в Мартине. В 1909 году она переехала к брату, священнику. Вновь пыталась там найти работу. Позже ей все-таки удалось стать воспитательницей в детском саду. Большую часть жизни она посвящала творчеству. Писать Божена Сланчикова Тымрава начала совсем молодой, дебютировала в 1893 году. Это был рассказ под названием «За кого выйти?». Жизнь и творчество Тымравы тесно связаны с провинцией, жизнью интеллигенции и крестьян. Она анализировала судьбы людей, их нравственный мир, эмиграцию в Америку, многие проблемы того времени. Ее первые произведения включают сатирические стихи. Позже она посвятила себя в основном повестям и рассказам, а также спорадически пьесам. Многие из них были основаны на собственном опыте и историях из жизни писательницы. До 1896 года Сланчикова Тымрава публиковала свои произведения только в периодических изданиях, ну а позже в виде отдельных книг. В своих произведениях Божена Сланчикова Тымрава давала прекрасное описание людей и их менталитета, характера и мировоззрения, критиковала современные политические и национальные проблемы, не стеснялась критиковать обычаи и нравы деревенской жизни того времени. Вершиной творчества писательницы стала остросоциальная повесть «Герои», которая увидела свет в 1918 году. Произведение было посвящено трагическим событиям Первой мировой войны. Скончалась Божена Сланчикова Тымрава 27 ноября 1951 года в Лученце в доме учителя Аладара Петривальского. После этой небольшой литературно-исторической справки мы возвращаемся на фестиваль «Синематик». Следующий герой нашей сегодняшней программы – молодой словацкий актер Адам Кубала. Но вначале несколько слов о нем. Критики считают Кубалу одним из самых талантливых актеров молодого поколения. В 26-м году на экраны вышел художественный фильм «Чемпион», в котором Адам исполнил главную роль известного словацкого фигуриста Ондрея Непелы. Несколько лет назад именно Непела получил звание лучшего словацкого спортсмена 20 века. Роль была сложной, требовала большой подготовки. Артист не только много тренировался на льду, но и слушал интервью с фигуристом, старался привыкнуть к темпу его речи и интонациям. И все это передать на экране. После премьеры фильма «Чемпион» буквально через несколько месяцев на словацкие экраны выходит новый фильм режиссера Бухиловой «Возлюбленный, а не воин». Главную роль в нем играет именно Адам. Ну а сейчас, друзья, вас ждет интервью с Адамом Кубалом, которое он мне предоставил сразу после просмотра фильма. Мой первый вопрос опять был связан с возрастом. Он признался, что недавно ему исполнилось...
1: 27.
0: Всего 27 лет. И мне было интересно узнать, переживал ли подобные проблемы, с которыми встретился герой фильма «Возлюбленный, а не воин» и сам Адам.
1: Áno, áno, boli určite, že čo som ja vnímal na tom, s čím som sa ako najviac totožňoval.
2: Конечно, и я встречался с подобными ситуациями. Например, мне очень понравилось, что герой Андрей на многие случаи реагировал с юмором. Я часто веду себя подобным образом. В общем, я понимаю этого человека, решение, которое он принимает, его поведение.
0: Когда я смотрела этот фильм, то волей-неволей задумывалась над тем, что молодость – это прекрасный период, но и нынешней молодежи тоже приходится решать много сложных проблем.
1: Но согласен с вами, что, подле меня, очень хорошо это захитава.
2: Должен с вами согласиться. Мне кажется, что режиссер очень верно передал жизнь молодых людей. На экране мы видим ее без прикрас.
0: Собственно говоря, на экране мы наблюдаем за жизнью трех поколений – сверстников Андрея, а также его родителей и бабушки, с которой у него сложились нежные отношения. Вот как это прокомментировал артист Адам Кубала.
2: Я очень рад, что и у меня сложились очень хорошие отношения с родителями, а также с бабушкой и дедушкой. Когда я был маленьким, то родители, как часто бывает, были заняты, поэтому большую часть времени проводил у бабушки и деда. Именно поэтому между нами сложились очень близкие отношения. То есть у семейной истории Андрея и Адама есть много общего.
0: Адам со мной также поделился своими впечатлениями относительно премьеры фильма на фестивале «Синематик».
1: Выборный. Я сам страшно рад за каждого дивака, который придет посмотреть на наш фильм.
2: Отличные впечатления. Я благодарен каждому зрителю, который придет в кино, чтобы увидеть наш фильм. Мне фильм нравится, поэтому я смело могу его рекомендовать.
1: В Чехах была также уполне супер та реакция.
2: Я очень рад, что на Карловарском фестивале публика также отлично реагировала на этот фильм. Я не видел фильм после того, как он был полностью смонтирован, поэтому и я на этом престижном фестивале чувствовал себя как на настоящей премьере. Реакция публики была спонтанной, все много смеялись, поэтому я был счастлив.
0: И Адаму я задала вопрос относительно очень естественного поведения актера, актеров на съемочной площадке.
1: Я за то очень благодарен Мартине, она...
2: За это я и все мы благодарны Мартине, нашему режиссеру. Она научила нас, как мы должны вести себя во время съемок. Но это стоило больших усилий, подготовки. Мы повторяли многие сцены, пока не добились желаемого результата. Благодаря этому на экране все выглядит естественно. Я очень рад, что снимался в этом фильме, нашел новых друзей, у нас сложилась отличная команда. Результат получился неплохой.
1: Так я сам мислю, что до určitой меры, ано, потому что...
2: Я думаю, что наш фильм будет актуальным и через несколько лет. Ведь мы рассказываем о любви, а это вечная тема, которую можно раскрывать по-разному. Кроме того, фильм погружает зрителя в современную действительность, в нашу повседневную жизнь. Наверное, кто-то и через 10-20 лет с интересом захочет с этим познакомиться.
0: И в конце нашей беседы я спросила Адама, кого бы он хотел сыграть на театральной сцене или в кино. Мой собеседник немного задумался, а потом ответил... На мой вопрос. Так, по его словам...
2: Интересный вопрос. Я хотел бы сыграть чешского актера, музыканта, певца, танцовщика Иржи Корна. Петь не умею, но мне очень нравилось, как он танцевал, его поведение на концертах. Я мог бы попробовать это сыграть.
0: Это была беседа с молодым словацким актером Адамом Кубалом. Последний прощальный вечер фестиваля «Синематик-2026» я провела мини-анкету. Одну из зрительниц я спросила, сколько времени она провела в кинозалах. Признаюсь, ответ меня удивил. 24 часа, ответила моя собеседница, и еще прослушала 4 очень интересные лекции. Наверное, это мой личный рекорд. Я каждый год хожу на фестиваль, очень его люблю. 3 фильма хочу особо выделить. Исторический «Генерал Голиан», а также «Фьорд» и «Желтые листья». В этом году организаторы подобрали прекрасную коллекцию новых фильмов, интересные актуальные темы.
3: 11. А завтра увидим еще 12 фильм.
0: Я уже видела 11 фильмов, а завтра пойдем на 12-й, ответила следующая респондентка. Было много интересных фильмов, посвященных семейным отношениям, отношениям между людьми, любви. Мне больше всего понравился фильм, который называется «Любимый». Очень жалко, что невозможно увидеть все фестивальные фильмы.
3: 10 фильмов. Все фильмы были на очень доброй уровне.
0: Я видела не меньше 10 фильмов. Стоит отметить, что все они соответствуют очень высокому уровню. Многие были посвящены сложным темам, например, борьбе людей с болезнями. Общество стареет, поэтому нам приходится задумываться об этой сложной проблеме. И на этом, друзья, мы прощаемся с фестивалем «Синематик 2026». До встречи в 2027 году. Вот и все на сегодня, друзья. Мне осталось сказать, что эту программу подготовили и провели Арут Абдул и Ирина Сычикова. Всего вам самого-самого доброго. И, как всегда, слушайте нас завтра. Агой!

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Мы начинаем нашу программу с информационного выпуска. В студии Алена Ганева. Здравствуйте.
0: Новости.
1: Глава МИД Юра Бланар находится с визитом в Кувейте. В начале переговоров министр заявил, что одним из приоритетов словацкого правительства является укрепление присутствия Словакии на Ближнем Востоке и развитие отношений с партнерами в регионе Персидского залива. «Это мое первое посещение Кувейта. Наша главная цель – открыть новый импульс в отношениях между нашими странами. Для этого мы возобновили работу нашего посольства в Кувейте», – подчеркнул глава МИД Бланар. В рамках визита он проведет переговоры со своим коллегой Джаррахом Джабиром Ахмадом Сабахом. Стороны обсудят двусторонние отношения, экономические и инвестиционные возможности, а также текущую ситуацию на Ближнем Востоке. Будет подписан меморандум о взаимопонимании по механизму политических консультаций, который создаст возможности для укрепления регулярного диалога между двумя министерствами. Министр Бланар проведет переговоры с наследным принцем Сабаха Халидом Хамадом Мубараком Сабахом и премьер-министром шейхом Ахмадом Абдуллой Ахмадом Сабахом. Во время визита министра иностранных дел Бланара пройдет словацко-кувейтский бизнес-форум. 7 октября депутаты парламента начали обсуждение проекта госбюджета Словацкой Республики на 2027 год, утвержденный правительством. Планируется, что голосование по данному вопросу состоится не позднее 15 октября. 6 октября депутаты приняли поправки в закон, благодаря которым снизится административная нагрузка при практическом применении закона о бюджетных правилах государственного управления. Также будут смягчены правила предварительного бюджета. Словакия улучшила свои позиции в международном рейтинге «Экономическая свобода в мире 2026». Если в 2025 году мы занимали 49 место, то в текущем году стране удалось подняться на 43. В области денежно-кредитной стабильности мы переместились с 67 на 38 место. Конституционный суд подтвердил, что словацкое законодательство не предусматривает какой-либо альтернативной правовой базы, позволяющей однополым парам добиться адекватного правового признания и защиты своей семейной жизни. Суть проблемы заключается в отсутствии параллельного или альтернативного правового регулирования сожительства. Причем урегулирование этой проблемы не входит в компетенцию Конституционного суда, поэтому он не может авторитетно распорядиться о принятии соответствующих правовых норм. Вьетнам. Словацкие студенты завоевали 4 медали на 19-й международной олимпиаде по астрономии и астрофизике, которая прошла в Ханое. В олимпиаде приняли участие спортсмены из более чем 60 стран мира. Словакию представляли 5 студентов. Золотую медаль завоевал Петер Шворло, Рихард Дудек – серебряную. Два студента были награждены бронзовыми медалями. Участие молодых астрономов в олимпиаде поддержало Министерство культуры. 6 октября состоялся матч 4-го тура дивизиона С Лиги наций между сборными Молдавии и Словакии. Встреча прошла на стадионе «Зимбру» в Кишиневе. Матч завершился со счетом 4-0 в пользу словацких футболистов. Словацкий гидрометеорологический институт подтвердил, что 6 августа 2026 года был официально зафиксирован новый рекорд максимальной температуры воздуха в Словакии – 42,2 градуса Цельсия. Измерения проводились на климатологической станции в Долне-Плахтинце.
0: Тема дня.
2: В пятый раз в Братиславе пройдет мероприятие под названием «Лекция Милана Фташника-2026». Оно будет посвящено вопросам европейского суверенитета, его участники также уделят внимание главным проблемам, которые в настоящее время и в ближайшем будущем придется решать европейцам. Организаторы встречи подчеркивают, что Европейский Союз сталкивается с целым рядом вызовов, связанных с проблемами в геополитической, социально-экономической областях со сферой безопасности. Участники заседания также проведут дискуссии по проблемам, связанным с укреплением суверенитета Европейского Союза в области безопасности, энергетики и цифровых технологий в меняющейся геополитической обстановке. Международная структура власти меняется, возрастает роль средних государств и объединений. Европе необходимо переосмыслить свою роль в мире. Безусловно, особое внимание будет уделено Словакии. В дискуссии примут участие опытный словацкий дипломат, советник президента Ян Кубиш, бывший депутат Европарламента, социал-демократ Борис из зала, директор Центра социальных и психологических наук Словацкой академии наук Рихард Фильчак, уполномоченный правительства Словакии по вопросам искусственного интеллекта Радослав Штефаник и другие. По видеосвязи перед участниками встречи выступит видный чешский политик Владимир Шпидла. В рамках мероприятия впервые будет вручена премия имени Милана Фташника. Она предназначена для деятелей академической, политической, экономической, общественной и культурной жизни, которые внесли большой вклад в развитие солидарности и социальной сплоченности, свободы, демократии, толерантности, человеческого достоинства и мирного сосуществования. Милан Фташник был не только ученым-математиком, педагогом, но и одним из выдающихся словацких политиков. Фташник возглавлял Министерство образования, был избран на пост мэра Братиславы. Он скончался в мае 2026 года.
1: Уважаемые друзья, мы продолжаем ежедневную получасовую программу Международного радио Словакии. У микрофона Братиславской студии ее ведущая Ирина Сычикова. За операторским пультом Абдул Арут. А сейчас несколько слов о том, что вы услышите в ближайшие минуты. Мы надеемся, что сюжет предстоящей передачи заинтересует всех любителей кино. Напомним, что в курортном городе Пьещаны в 21 раз прошел международный кинофестиваль «Синематик». Мне вновь посчастливилось приехать в Пьещаны, увидеть некоторые фильмы, записать интересные интервью. Сегодня, друзья, вас ждет встреча с создателями нового словацкого фильма. Но не будем забегать вперед, обо всем вы узнаете, если останетесь с нами в течение этой передачи. Вот такую программу, друзья, мы подготовили для вас сегодня. Мы будем рады, если в предстоящее время вы проведете вместе с нами. Не переключайтесь.
0: Радио Словакия International.

0: Итак, повторю хорошо известный факт, что ежегодно в мире проходит большое количество различных кинофестивалей: Каннский, Венецианский, Берлинский, фестиваль в Карловых Варах. Словацкий международный кинофестиваль «Синематик» входит в группу молодых. В 2025 году ему исполнилось 20 лет. Но авторитет фестиваля постоянно растет. Уже появилась постоянная группа друзей фестиваля. Киноманы, если так можно сказать, в течение фестивальной недели получают уникальную возможность увидеть новинки словацкого и зарубежного кино, встретиться с творческими коллективами, задавать вопросы режиссерам, сценаристам и актерам, принимать участие в дискуссиях на самые разные темы. Отрадно, что последнее десятилетие словацкая кинематография окрепла. Появились новые имена, талантливые, разнообразные работы уже не раз были отмечены на международных фестивалях. Среди представленных на фестивале словацких фильмов я выбрала один, так как мне кажется, что именно эта работа отразила тенденции современной словацкой кинематографии. Новый словацкий фильм с немного странным названием «Возлюбленный не воин» привлек большое внимание публики всех возрастов. Признаюсь, что в день премьеры я с большим трудом попала в переполненный зал. Уже по традиции перед началом показа киновед Петр Конечный представил нам киногруппу. Скажу откровенно, что многих поразил молодой возраст не только актеров, что вполне понятно, но и режиссера, оператора и всех остальных. После просмотра и дискуссии я встретилась с главными героями этой киноленты. Думаю, что вам будет интересно познакомиться с профессиональной режиссерской кухней. Забегая вперед, этот фильм был удостоен одной из главных премий фестиваля «Синематик». Был он также отмечен и на Карловарском фестивале. Включаю запись нашей беседы с режиссером фильма.
1: Добрый день, мое имя Мартина Бухелова.
2: Здравствуйте, меня зовут Мартина Бухелова. Я режиссер и сценарист этого фильма.
0: К какому жанру режиссер относит свою последнюю работу?
2: Мы говорим, что это трагикомедия.
0: Я спросила собеседницу, как появился сценарий будущего фильма.
1: Я сам си асе 2-3 роки записывала разные познамки.
2: Разные заметки, связанные с будущим сценарием, я делала около 2-3 лет. Опишу свое определенное состояние. Иногда работаешь над каким-то проектом, и у тебя не получается то, чего хочешь добиться. И вдруг возникает интересная мысль, которая с конкретной работой совсем не связана. Я обязательно ее записываю, чтобы не забыть. Может быть, когда-то эту идею можно будет использовать. За годы работы у меня сложилась еще одна традиция. Раз в месяц я разбираюсь в своих спонтанных заметках, сортирую их. Что-то выкидываю, что-то оставляю. В итоге я поняла, что на первый взгляд разрозненные идеи потом складываются в определенную мозаику. В данном случае можно сказать, что внезапно возникла история, связанная с будущим фильмом.
0: Безусловно, я поинтересовалась возрастом коллег режиссера Бухеловой.
2: Наверное, самыми молодыми были наши актеры. Некоторым из них было всего 16-17 лет. Исполнителю главной роли, Адаму, когда начинали съемки, исполнилось всего 23. Остальным членам нашего киноштаба около 30, не больше. Наверное, самая старшая – это я. Мне уже 38 лет.
0: Значит, молодые люди сняли фильм о молодых, об их проблемах.
1: Дало се то так поведать, хоть не было то якоже неяко программово.
2: Можно и так сказать, хотя мы не ставили перед собой такую цель. Наш главный герой – молодой парень. Мы хотели главное место уделить романтической истории, которую переживают наши герои.
0: Тем не менее, мне было интересно узнать, какие главные проблемы режиссер стремился отразить в сценарии.
2: Для меня самая большая проблема – найти согласие с собой. Ведь это очень важно для каждого поколения – понять, к чему человек стремится или чего он не хочет. что для него в жизни является самым главным. Еще я хотела подчеркнуть, что период взросления – это очень важный этап в жизни каждого молодого человека. Нужно всегда находить силу двигаться вперед, несмотря на трудности. Очень часто мы не знаем, что делать, как поступить. И именно эти вопросы приходится решать героям нашего фильма.
0: Во время просмотра мне иногда казалось, что это не художественный, а документальный фильм, так как все выглядело естественно, непринужденно. Безусловно, это является заслугой как режиссера, так и актеров.
1: Многих герцов мы себе как вытиповали, что мы их видели в неком представлении.
2: Что касается актеров, то о соответствующих кандидатурах мы договорились заранее, так как видели их в других фильмах или театральных постановках. Безусловно, мы провели очень много кастингов. Я хорошо понимала, что вначале мы должны найти героя на главную мужскую роль и уже потом подобрать актеров, которые лучше всего вместе с ним создадут на экране соответствующую атмосферу. И еще один интересный факт. Наш будущий герой, актер Адам Кубела, на кастинге ходил в течение 3 месяца, несмотря на то, что мы его кандидатуру утвердили на главную роль в самом начале, так как я быстро поняла, что именно он нам подходит. А он все не мог поверить, что это мое окончательное решение. Смеялся и говорил, что ему нравится участвовать в кастингах.
0: Когда я смотрела этот фильм, то мне казалось, что диалоги актеров спонтанно рождались прямо на съемочной площадке, что они предварительно не разучивали тексты. Вот как на мое наблюдение ответила режиссер.
2: Нет, все тексты предусматривались сценарием. Актеры должны были заранее их выучить. Причем во время съемок было сделано очень мало изменений. Мне приятно слышать такие слова. Это подтверждает тот факт, что наши артисты соответствовали самым высоким требованиям. Если у зрителя сложилось такое впечатление, значит, актерский ансамбль прекрасно справился со своей задачей.
0: Фильм словацкого режиссера Мартины Бухеловой уже был представлен на международном кинофестивале в Карловых Варах.
2: Я была очень-очень рада, что зрители приняли этот фильм. Конечно, я очень переживала. Во время показа, наверное, 7 раз выходила из зала. Конечно, фильм я видела очень много раз. Конечно, совсем по-другому воспринимаю его, чем зритель. Но мне очень понравилась реакция публики. Для этого фестиваля мы подготовили субтитры как на чешском, так и на английском языках. Благодаря этому наши гости поняли все нюансы.
0: Что касается субтитров, то я высказала личное мнение. Мне после просмотра фильма говорили, что иногда даже читали субтитры, потому что актеры в некоторых сценах довольно невнятно произносили тексты. Собственно говоря, в наше время у молодых людей плохая артикуляция довольно часто встречается.
2: Действительно, мы хотели, чтобы общение молодых людей выглядело правдоподобно. Безусловно, дикции я тоже придаю большое значение. Но в результате выбираю тот кадр, который в максимальной мере передает переживания и чувства героев. Стремлюсь к тому, чтобы каждая сцена у зрителя вызывала сильную эмоцию.
0: Вы говорили о том, что много раз видели этот фильм. А сейчас вы хотели бы что-то в нем переделать? Спросила я режиссера.
1: Не можем ответить на эту тоску. Не можем.
2: Я не могу ответить на ваш вопрос. Не могу.
0: Если этот фильм мы будем смотреть лет так через 5, он по-прежнему будет актуальным?
1: Я дуфам, же будет. Дуфам, же там нам подарило неяко захитить неяку эссенцию.
2: Я надеюсь, что да. Мне кажется, что нам удалось передать главные проблемы человека, связанные со взрослением.
1: Я мам поцит, что те проблемы, которые решают, они могут быть и на старших.
2: Мне кажется, что подобные проблемы приходится решать и представителям более старшего поколения. Безусловно, молодой человек все переживает более интенсивно. Я считаю не совсем правильным, когда мы стараемся подавлять или замалчивать проблемы и эмоции.
0: Последний вопрос, который я задала, был традиционным. Планы на будущее режиссера Мартины Бухеловой.
1: Увидим, как все пойдет, так как я вспоминала и на разговорах с диваками.
2: Будущее покажет. Моя давняя мечта – перенести на экран произведение словацкой писательницы, драматурга Бажены Сланчиковой Тимрава. Тема эта сложная, связанная с нашей историей. Надеюсь, что у меня все получится.

0: А сейчас я позволю себе небольшое отступление, чтобы вы поняли, насколько разнообразно творческое портфолио режиссера Мартины Бухиловой, которая свою будущую работу планирует посвятить писательнице Божене Сланчиковой Тымрава, первое произведение которой увидело свет в 1894 году. Будущая писательница родилась 2 октября 1867 года в семье евангелического священника Павла Сланчика, одного из основателей словацкой газеты «Матица Словацкая». Семья была небогатой и очень большой – 10 братьев и сестер. Ее брат Богуслав, евангелический священник, был близнецом Божены. Сначала она училась дома – под руководством отца, среднюю школу окончила в городе Банска-Бистрица. Замуж девушка не вышла. При этом с юности она стремилась освободиться от влияния семьи. Но в то сложное время попытки найти работу не увенчались успехом. Некоторое время она была даже компаньонкой вдовы. Ну а в 1903 году на короткое время стала хранителем коллекции Словацкого национального музея в Мартине. В 1909 году она переехала к брату, священнику, вновь пыталась там найти работу. Позже ей все-таки удалось стать воспитательницей в детском саду. Большую часть жизни она посвящала творчеству. Писать Божена Сланчикова Тымрава начала совсем молодой, дебютировала в 1893 году. Это был рассказ под названием «За кого выйти?». Жизнь и творчество Тымравы тесно связаны с провинцией, жизнью интеллигенции и крестьян. Она анализировала судьбы людей, их нравственный мир, эмиграцию в Америку, многие проблемы того времени. Ее первые произведения включают сатирические стихи. Позже она посвятила себя в основном повестям и рассказам, а также спорадически пьесам. Многие из них были основаны на собственном опыте и историях из жизни писательницы. До 1896 года Сланчикова Тымрава публиковала свои произведения только в периодических изданиях, ну а позже в виде отдельных книг. В своих произведениях Божена Сланчикова Тымрава давала прекрасное описание людей и их менталитета, характера и мировоззрения, критиковала современные политические и национальные проблемы, не стеснялась критиковать обычаи и нравы деревенской жизни того времени. Вершиной творчества писательницы стала остросоциальная повесть «Герои», которая увидела свет в 1918 году. Произведение было посвящено трагическим событиям Первой мировой войны. Скончалась Божена Сланчикова Тымрава 27 ноября 1951 года в Лученце в доме учителя Аладара Петривальского. После этой небольшой литературно-исторической справки мы возвращаемся на фестиваль «Синематик». Следующий герой нашей сегодняшней программы – молодой словацкий актер Адам Кубала. Но вначале несколько слов о нем. Критики считают Кубалу одним из самых талантливых актеров молодого поколения. В 1926 году на экраны вышел художественный фильм «Чемпион», в котором Адам исполнил главную роль известного словацкого фигуриста Ондрея Непелы. Несколько лет назад именно Непела получил звание лучшего словацкого спортсмена 20 века. Роль была сложной, требовала большой подготовки. Артист не только много тренировался на льду, но и слушал интервью с фигуристом, старался привыкнуть к темпу его речи, интонациям. И все это передать на экране. После премьеры фильма «Чемпион» буквально через несколько месяцев на словацкие экраны выходит новый фильм режиссера Бухиловой «Возлюбленный, а не воин». Главную роль в нем играет именно Адам. Но сейчас, друзья, вас ждет интервью с Адамом Кубалом, которое он мне предоставил сразу после просмотра фильма. Мой первый вопрос опять был связан с возрастом. Он признался, что недавно ему исполнилось...
1: 27.
0: Всего 27 лет. И мне было интересно узнать, переживал ли подобные проблемы, с которыми встретился герой фильма «Возлюбленный, а не воин» и сам Адам.
1: Áno, áno, boli určite, že čo som ja vnímal na tom, s tým som sa ako najviac totožňoval.
2: Конечно, и я встречался с подобными ситуациями. Например, мне очень понравилось, что герой Андрей на многие случаи реагировал с юмором. Я часто веду себя подобным образом. В общем, я понимаю этого человека, решение, которое он принимает, его поведение.
0: Когда я смотрела этот фильм, то волей-неволей задумывалась над тем, что молодость – это прекрасный период, но и нынешней молодежи тоже приходится решать много сложных проблем.
1: Но согласен с вами, что, подле меня, очень хорошо то захитава.
2: Должен с вами согласиться. Мне кажется, что режиссер очень верно передал жизнь молодых людей. На экране мы видим ее без прикрас.
0: Собственно говоря, на экране мы наблюдаем за жизнью трех поколений – сверстников Андрея, а также его родителей и бабушки, с которой у него сложились нежные отношения. Вот как это прокомментировал артист Адам Кубала.
2: Я очень рад, что и у меня сложились очень хорошие отношения с родителями, а также с бабушкой и дедушкой. Когда я был маленьким, то родители, как часто бывает, были заняты, поэтому большую часть времени проводил у бабушки и деда. Именно поэтому между нами сложились очень близкие отношения. То есть у семейной истории Андрея и Адама есть много общего.
0: Адам со мной также поделился своими впечатлениями относительно премьеры фильма на фестивале «Синематик».
1: Выборный. Я сам страшно рад за каждого дивака, который придет посмотреть на наш фильм.
2: Отличные впечатления. Я благодарен каждому зрителю, который придет в кино, чтобы увидеть наш фильм. Мне фильм нравится, поэтому я смело могу его рекомендовать.
1: В Чехах была также вполне супер та реакция.
2: Я очень рад, что на Карловарском фестивале публика также отлично реагировала на этот фильм. Я не видел фильм после того, как он был полностью смонтирован, поэтому и я на этом престижном фестивале чувствовал себя как на настоящей премьере. Реакция публики была спонтанной, все много смеялись, поэтому я был счастлив.
0: И Адаму я задала вопрос относительно очень естественного поведения актера, актеров на съемочной площадке.
1: Я за то очень благодарен Мартине, она...
2: За это я и всем благодарны Мартине, нашему режиссеру. Она научила нас, как мы должны вести себя во время съемок. Но это стоило больших усилий, подготовки. Мы повторяли многие сцены, пока не добились желаемого результата. Благодаря этому на экране все выглядит естественно. Я очень рад, что снимался в этом фильме. Нашел новых друзей. У нас сложилась отличная команда. Результат получился неплохой.
1: Так я думаю, что до určitой меры, ано, потому что...
2: Я думаю, что наш фильм будет актуальным и через несколько лет. Ведь мы рассказываем о любви, а это вечная тема, которую можно раскрывать по-разному. Кроме того, фильм погружает зрителя в современную действительность, в нашу повседневную жизнь. Наверное, кто-то и через 10-20 лет с интересом захочет с этим познакомиться.
0: И в конце нашей беседы я спросила Адама, кого бы он хотел сыграть на театральной сцене или в кино. Мой собеседник немного задумался, а потом ответил... На мой вопрос. Так, по его словам...
2: Интересный вопрос. Я хотел бы сыграть чешского актера, музыканта, певца, танцовщика Иржи Корна. Петь не умею, но мне очень нравилось, как он танцевал, его поведение на концертах. Я мог бы попробовать это сыграть.
0: Это была беседа с молодым словацким актером Адамом Кубалом. Последний прощальный вечер фестиваля «Синематик-2026» я провела мини-анкету. Одну из зрительниц я спросила, сколько времени она провела в кинозалах. Признаюсь, ответ меня удивил. 24 часа, ответила моя собеседница, и еще прослушала 4 очень интересные лекции. Наверное, это мой личный рекорд. Я каждый год хожу на фестиваль, очень его люблю. 3 фильма хочу особо выделить. Исторический «Генерал Голиан», а также «Фьорд» и «Желтые листья». В этом году организаторы подобрали прекрасную коллекцию новых фильмов. Интересные, актуальные темы.
3: 11. А завтра увидим еще 12-й фильм.
0: Я уже видела 11 фильмов, а завтра пойдем на 12-й, ответила следующая респондентка. Было много интересных фильмов, посвященных семейным отношениям, отношениям между людьми, любви. Мне больше всего понравился фильм, который называется «Любимый». Очень жалко, что невозможно увидеть все фестивальные фильмы.
3: 10 фильмов. Все фильмы были на очень доброй уровне.
0: Я видела не меньше 10 фильмов. Стоит отметить, что все они соответствуют очень высокому уровню. Многие были посвящены сложным темам, например, борьбе людей с болезнями. Общество стареет, поэтому нам приходится задумываться об этой сложной проблеме. И на этом, друзья, мы прощаемся с фестивалем «Синематик 2026». До встречи в 2027 году. Вот и все на сегодня, друзья. Мне осталось сказать, что эту программу подготовили и провели Арут Абдул и Ирина Сычикова. Всего вам самого-самого доброго. И, как всегда, слушайте нас завтра. Агой!

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Мы начинаем нашу программу с информационного выпуска. В студии Алена Ганева. Здравствуйте.
0: Новости.
1: Глава МИД Юрай Бланар находится с визитом в Кувейте. В начале переговоров министр заявил, что одним из приоритетов словацкого правительства является укрепление присутствия Словакии на Ближнем Востоке и развитие отношений с партнерами в регионе Персидского залива. «Это мое первое посещение Кувейта. Наша главная цель – открыть новый импульс в отношениях между нашими странами. Для этого мы возобновили работу нашего посольства в Кувейте», – подчеркнул глава МИД Бланар. В рамках визита он проведет переговоры со своим коллегой Джаррахом Джабиром Ахмадом Сабахом. Стороны обсудят двусторонние отношения, экономические и инвестиционные возможности, а также текущую ситуацию на Ближнем Востоке. Будет подписан меморандум о взаимопонимании по механизму политических консультаций, который создаст возможности для укрепления регулярного диалога между двумя министерствами. Министр Бланар проведет переговоры с наследным принцем Сабаха Халидом Хамадом Мубараком Сабахом и премьер-министром шейхом Ахмадом Абдуллой Ахмадом Сабахом. Во время визита министра иностранных дел Бланара пройдет словацко-кувейтский бизнес-форум. 7 октября депутаты парламента начали обсуждение проекта госбюджета Словацкой Республики на 2027 год, утвержденный правительством. Планируется, что голосование по данному вопросу состоится не позднее 15 октября. 6 октября депутаты приняли поправки в закон, благодаря которым снизится административная нагрузка при практическом применении закона о бюджетных правилах государственного управления. Также будут смягчены правила предварительного бюджета. Словакия улучшила свои позиции в международном рейтинге «Экономическая свобода в мире 2026». Если в 2025 году мы занимали 49 место, то в текущем году стране удалось подняться на 43. В области денежно-кредитной стабильности мы переместились с 67 на 38 место. Конституционный суд подтвердил, что словацкое законодательство не предусматривает какой-либо альтернативной правовой базы, позволяющей однополым парам добиться адекватного правового признания и защиты своей семейной жизни. Суть проблемы заключается в отсутствии параллельного или альтернативного правового регулирования сожительства. Причем урегулирование этой проблемы не входит в компетенцию Конституционного суда, поэтому он не может авторитетно распорядиться о принятии соответствующих правовых норм. Вьетнам. Словацкие студенты завоевали 4 медали на 19-й международной олимпиаде по астрономии и астрофизике, которая прошла в Ханое. В олимпиаде приняли участие спортсмены из более чем 60 стран мира. Словакию представляли 5 студентов. Золотую медаль завоевал Петер Шворло, Рихард Дудек – серебряную. Два студента были награждены бронзовыми медалями. Участие молодых астрономов в олимпиаде поддержало Министерство культуры. 6 октября состоялся матч 4-го тура дивизиона С Лиги наций между сборными Молдавии и Словакии. Встреча прошла на стадионе «Зимбру» в Кишиневе. Матч завершился со счетом 4-0 в пользу словацких футболистов. Словацкий гидрометеорологический институт подтвердил, что 6 августа 2026 года был официально зафиксирован новый рекорд максимальной температуры воздуха в Словакии – 42,2 градуса Цельсия. Измерения проводились на климатологической станции в Долне-Плахтинце.
0: Тема дня.
2: В пятый раз в Братиславе пройдет мероприятие под названием «Лекция Милана Фташника-2026». Оно будет посвящено вопросам европейского суверенитета. Его участники также уделят внимание главным проблемам, которые в настоящее время и в ближайшем будущем придется решать европейцам. Организаторы встречи подчеркивают, что Европейский Союз сталкивается с целым рядом вызовов, связанных с проблемами в геополитической, социально-экономической областях, со сферой безопасности. Участники заседания также проведут дискуссии по проблемам, связанным с укреплением суверенитета Европейского Союза в области безопасности, энергетики и цифровых технологий в меняющейся геополитической обстановке. Международная структура власти меняется, возрастает роль средних государств и объединений. Европе необходимо переосмыслить свою роль в мире. Безусловно, особое внимание будет уделено Словакии. В дискуссии примут участие опытный словацкий дипломат, советник президента Ян Кубиш, бывший депутат Европарламента, социал-демократ Борис из зала, директор Центра социальных и психологических наук Словацкой академии наук Рихард Фильчак, уполномоченный правительства Словакии по вопросам искусственного интеллекта Радослав Штефаник и другие. По видеосвязи перед участниками встречи выступит видный чешский политик Владимир Шпидла. В рамках мероприятия впервые будет вручена премия имени Милана Фташника. Она предназначена для деятелей академической, политической, экономической, общественной и культурной жизни, которые внесли большой вклад в развитие солидарности и социальной сплоченности, свободы, демократии, толерантности, человеческого достоинства и мирного сосуществования. Милан Фташник был не только ученым-математиком, педагогом, но и одним из выдающихся словацких политиков. Фташник возглавлял Министерство образования, был избран на пост мэра Братиславы. Он скончался в мае 2026 года.
1: Уважаемые друзья, мы продолжаем ежедневную получасовую программу Международного радио Словакии. У микрофона Братиславской студии ее ведущая Ирина Сычикова. За операторским пультом Абдул Арут. А сейчас несколько слов о том, что вы услышите в ближайшие минуты. Мы надеемся, что сюжет предстоящей передачи заинтересует всех любителей кино. Напомним, что в курортном городе Пьещаны в 21 раз прошел международный кинофестиваль «Синематик». Мне вновь посчастливилось приехать в Пьещаны, увидеть некоторые фильмы, записать интересные интервью. Сегодня, друзья, вас ждет встреча с создателями нового словацкого фильма. Но не будем забегать вперед, обо всем вы узнаете, если останетесь с нами в течение этой передачи. Вот такую программу, друзья, мы подготовили для вас сегодня. Мы будем рады, если в предстоящее время вы проведете вместе с нами. Не переключайтесь.
0: Радио Словакия International.

0: Итак, повторю хорошо известный факт, что ежегодно в мире проходит большое количество различных кинофестивалей: Каннский, Венецианский, Берлинский, фестиваль в Карловых Варах. Словацкий международный кинофестиваль «Синематик» входит в группу молодых. В 2025 году ему исполнилось 20 лет. Но авторитет фестиваля постоянно растет. Уже появилась постоянная группа друзей фестиваля. Киноманы, если так можно сказать, в течение фестивальной недели получают уникальную возможность увидеть новинки словацкого и зарубежного кино, встретиться с творческими коллективами, задавать вопросы режиссерам, сценаристам и актерам, принимать участие в дискуссиях на самые разные темы. Отрадно, что последнее десятилетие словацкая кинематография окрепла. Появились новые имена, талантливые, разнообразные работы уже не раз были отмечены на международных фестивалях. Среди представленных на фестивале словацких фильмов я выбрала один, так как мне кажется, что именно эта работа отразила тенденции современной словацкой кинематографии. Новый словацкий фильм с немного странным названием «Возлюбленный не воин» привлек большое внимание публики всех возрастов. Признаю, что в день премьеры я с большим трудом попала в переполненный зал. Уже по традиции перед началом показа киновед Петр Конечный представил нам киногруппу. Скажу откровенно, что многих поразил молодой возраст не только актеров, что вполне понятно, но и режиссера, оператора и всех остальных. После просмотра и дискуссии я встретилась с главными героями этой киноленты. Думаю, что вам будет интересно познакомиться с профессиональной режиссерской кухней. Забегая вперед, этот фильм был удостоен одной из главных премий фестиваля «Синематик». Был он также отмечен и на Карловарском фестивале. Включаю запись нашей беседы с режиссером фильма.
1: Добрый день, мое имя Мартина Бухелова.
2: Здравствуйте, меня зовут Мартина Бухелова. Я режиссер и сценарист этого фильма.
0: К какому жанру режиссер относит свою последнюю работу?
2: Мы говорим, что это трагикомедия.
0: Я спросила собеседницу, как появился сценарий будущего фильма.
1: Я сам себе аж 2-3 года записывала разные познамки.
2: Разные заметки, связанные с будущим сценарием, я делала около 2-3 лет. Опишу свое определенное состояние. Иногда работаешь над каким-то проектом, и у тебя не получается то, чего хочешь добиться. И вдруг возникает интересная мысль, которая с конкретной работой совсем не связана. Я обязательно ее записываю, чтобы не забыть. Может быть, когда-то эту идею можно будет использовать. За годы работы у меня сложилась еще одна традиция. Раз в месяц я разбираюсь в своих спонтанных

0: лет. Исполнителю главной роли, Адаму, когда начинали съемки, исполнилось всего 23. Остальным членам нашего киноштаба около 30, не больше. Наверное, самая старшая – это я. Мне уже 38 лет.
1: Значит, молодые люди сняли фильм о молодых, об их проблемах.
2: Дало се то так поведать, хоть не было то, акоже, неяко программово.
0: Можно и так сказать. Хотя мы не ставили перед собой такую цель. Наш главный герой – молодой парень. Мы хотели главное место уделить романтической истории, которую переживают наши герои.
1: Тем не менее, мне было интересно узнать, какие главные проблемы режиссер стремился отразить в сценарии.
0: Для меня самая большая проблема – найти согласие с собой. Ведь это очень важно для каждого поколения. Понять, к чему человек стремится или чего он не хочет. Что для него в жизни является самым главным. Еще я хотела подчеркнуть, что период взросления – это очень важный этап в жизни каждого молодого человека. Нужно всегда находить силу двигаться вперед, несмотря на трудности. Очень часто мы не знаем, что делать, как поступить. Именно эти вопросы приходится решать героям нашего фильма.
1: Во время просмотра мне иногда казалось, что это не художественный, а документальный фильм, так как все выглядело естественно, непринужденно. Безусловно, это является заслугой как режиссера, так и актеров.
0: Что касается актеров, то о соответствующих кандидатурах мы договорились заранее, так как видели их в других фильмах или театральных постановках. Безусловно, мы провели очень много кастингов. Я хорошо понимала, что вначале мы должны найти героя на главную мужскую роль и уже потом подобрать актеров, которые лучше всего вместе с ним создадут на экране соответствующую атмосферу. И еще один интересный факт. Наш будущий герой, актер Адам Кубела, на кастинге ходил в течение 3 месяцев, несмотря на то, что мы его кандидатуру утвердили на главную роль в самом начале, так как я быстро поняла, что именно он нам подходит. А он все не мог поверить, что это мое окончательное решение. Смеялся и говорил, что ему нравится участвовать в кастингах.
1: Когда я смотрела этот фильм, то мне казалось, что диалоги актеров спонтанно рождались прямо на съемочной площадке, что они предварительно не разучивали тексты. Вот как на мое наблюдение ответила режиссер.
0: Нет, все тексты предусматривались сценарием. Актеры должны были заранее их выучить. Причем во время съемок было сделано очень мало изменений. Мне приятно слышать такие слова. Это подтверждает тот факт, что наши артисты соответствовали самым высоким требованиям. Если у зрителя сложилось такое впечатление, значит, актерский ансамбль прекрасно справился со своей задачей.
1: Фильм словацкого режиссера Мартины Бухеловой уже был представлен на международном кинофестивале в Карловых Варах.
0: Я была очень-очень рада, что зрители приняли этот фильм. Конечно, я очень переживала. Во время показа, наверное, 7 раз выходила из зала. Конечно, фильм я видела очень много раз. Конечно, совсем по-другому воспринимаю его, чем зритель. Но мне очень понравилась реакция публики. Для этого фестиваля мы подготовили субтитры как на чешском, так и на английском языках. Благодаря этому наши гости поняли все нюансы.
1: Что касается субтитров, то я высказала личное мнение. Мне после просмотра фильма говорили, что иногда даже читали субтитры, потому что актеры в некоторых сценах довольно невнятно произносили тексты. Собственно говоря, в наше время у молодых людей плохая артикуляция довольно часто встречается.
0: Действительно, мы хотели, чтобы общение молодых людей выглядело правдоподобно. Безусловно, дикции я тоже придаю большое значение. Но в результате выбирают тот кадр, который в максимальной мере передает переживания и чувства героев. Стремлюсь к тому, чтобы каждая сцена у зрителя вызывала сильную эмоцию.
1: Вы говорили о том, что много раз видели этот фильм. А сейчас вы хотели бы что-то в нем переделать? Спросила я режиссера.
2: Не можем отвечать на эту вопрос. Не можем.
0: Я не могу ответить на ваш вопрос. Не могу.
1: Если этот фильм мы будем смотреть лет так через 5, он по-прежнему будет актуальным?
2: Я думаю, что будет. Думаю, что там нам подарило неяко.

0: Я надеюсь, что да. Мне кажется, что нам удалось передать главные проблемы человека, связанные со взрослением. Мне кажется, что подобные проблемы приходится решать и представителям более старшего поколения. Безусловно, молодой человек все переживает более интенсивно. Я считаю не совсем правильным, когда мы стараемся подавлять или замалчивать проблемы и эмоции.
1: Последний вопрос, который я задала, был традиционным. Планы на будущее режиссера Мартины Бухеловой.
0: Будущее покажет. Моя давняя мечта – перенести на экран произведение словацкой писательницы, драматурга Бажены Сланчиковой Тимрава. Тема эта сложная, связанная с нашей историей. Надеюсь, что у меня все получится.

0: А сейчас я позволю себе небольшое отступление, чтобы вы поняли, насколько разнообразно творческое портфолио режиссера Мартины Бухиловой, которая свою будущую работу планирует посвятить писательнице Божене Сланчиковой Тымрава, первое произведение которой увидело свет в 1894 году. Будущая писательница родилась 2 октября 1867 года в семье евангелического священника Павла Сланчика, одного из основателей словацкой газеты «Матица Словацкая». Семья была небогатой и очень большой – 10 братьев и сестер. Ее брат Богуслав, евангелический священник, был близнецом Божены. Сначала она училась дома – под руководством отца, среднюю школу окончила в городе Банска-Бистрица. Замуж девушка не вышла. При этом с юности она стремилась освободиться от влияния семьи. Но в то сложное время попытки найти работу не увенчались успехом. Некоторое время она была даже компаньонкой вдовы. Ну а в 1903 году на короткое время стала хранителем коллекции Словацкого национального музея в Мартине. В 1909 году она переехала к брату, священнику, вновь пыталась там найти работу. Позже ей все-таки удалось стать воспитательницей в детском саду. Большую часть жизни она посвящала творчеству. Писать Божена Сланчикова Тымрава начала совсем молодой, дебютировала в 1893 году. Это был рассказ под названием «За кого выйти?». Жизнь и творчество Тымравы тесно связаны с провинцией, жизнью интеллигенции и крестьян. Она анализировала судьбы людей, их нравственный мир, эмиграцию в Америку, многие проблемы того времени. Ее первые произведения включают сатирические стихи. Позже она посвятила себя в основном повестям и рассказам, а также спорадически пьесам. Многие из них были основаны на собственном опыте и историях из жизни писательницы. До 1896 года Сланчикова Тымрава публиковала свои произведения только в периодических изданиях, ну а позже в виде отдельных книг. В своих произведениях Божена Сланчикова Тымрава давала прекрасное описание людей и их менталитета, характера и мировоззрения, критиковала современные политические и национальные проблемы, не стеснялась критиковать обычаи и нравы деревенской жизни того времени. Вершиной творчества писательницы стала остросоциальная повесть «Герои», которая увидела свет в 1918 году. Произведение было посвящено трагическим событиям Первой мировой войны. Скончалась Божена Сланчикова Тымрава 27 ноября 1951 года в Лученце в доме учителя Аладара Петривальского. После этой небольшой литературно-исторической справки мы возвращаемся на фестиваль «Синематик». Следующий герой нашей сегодняшней программы – молодой словацкий актер Адам Кубала. Но вначале несколько слов о нем. Критики считают Кубалу одним из самых талантливых актеров молодого поколения. В 1926 году на экраны вышел художественный фильм «Чемпион», в котором Адам исполнил главную роль известного словацкого фигуриста Ондрея Непелы. Несколько лет назад именно Непела получил звание лучшего словацкого спортсмена 20 века. Роль была сложной, требовала большой подготовки. Артист не только много тренировался на льду, но и слушал интервью с фигуристом, старался привыкнуть к темпу его речи, интонациям. И все это передать на экране. После премьеры фильма «Чемпион» буквально через несколько месяцев на словацкие экраны выходит новый фильм режиссера Бухиловой «Возлюбленный, а не воин». Главную роль в нем играет именно Адам. Ну а сейчас, друзья, вас ждет интервью с Адамом Кубалом, которое он мне предоставил сразу после просмотра фильма. Мой первый вопрос опять был связан с возрастом. Он признался, что недавно ему исполнилось...
1: 27.
0: Всего 27 лет. И мне было интересно узнать, переживал ли подобные проблемы, с которыми встретился герой фильма «Возлюбленный, а не воин» и сам Адам.
1: Áno, áno, boli určite, že čo som ja vnímal na tom, s čím som sa ako najviac totožňoval.
2: Конечно, и я встречался с подобными ситуациями. Например, мне очень понравилось, что герой Андрей на многие случаи реагировал с юмором. Я часто веду себя подобным образом. В общем, я понимаю этого человека, решение, которое он принимает, его поведение.
0: Когда я смотрела этот фильм, то волей-неволей задумывалась над тем, что молодость – это прекрасный период, но и нынешней молодежи тоже приходится решать много сложных проблем.
1: Но согласен с вами, что, подле меня, очень хорошо то захитава.
2: Должен с вами согласиться. Мне кажется, что режиссер очень верно передал жизнь молодых людей. На экране мы видим ее без прикрас.
0: Собственно говоря, на экране мы наблюдаем за жизнью трех поколений – сверстников Андрея, а также его родителей и бабушки, с которой у него сложились нежные отношения. Вот как это прокомментировал артист Адам Кубала.
2: Я очень рад, что и у меня сложились очень хорошие отношения с родителями, а также с бабушкой и дедушкой. Когда я был маленьким, то родители, как часто бывает, были заняты, поэтому большую часть времени проводил у бабушки и деда. Именно поэтому между нами сложились очень близкие отношения. То есть у семейной истории Андрея и Адама есть много общего.
0: Адам со мной также поделился своими впечатлениями относительно премьеры фильма на фестивале «Синематик».
1: Я страшно рад за каждого дивака, который придет посмотреть на наш фильм.
2: Отличные впечатления. Я благодарен каждому зрителю, который придет в кино, чтобы увидеть наш фильм. Мне фильм нравится, поэтому я смело могу его рекомендовать.
1: В Чехах была также вполне супер та реакция.
2: Я очень рад, что на Карловарском фестивале публика также отлично реагировала на этот фильм. Я не видел фильм после того, как он был полностью смонтирован, поэтому и я на этом престижном фестивале чувствовал себя как на настоящей премьере. Реакция публики была спонтанной, все много смеялись, поэтому я был счастлив.
0: И Адаму я задала вопрос относительно очень естественного поведения актера, актеров на съемочной площадке.
1: Я за это очень благодарен Мартине, она...
2: За это я и всем благодарны Мартине, нашему режиссеру. Она научила нас, как мы должны вести себя во время съемок. Но это стоило больших усилий, подготовки. Мы повторяли многие сцены, пока не добились желаемого результата. Благодаря этому на экране все выглядит естественно. Я очень рад, что снимался в этом фильме, нашел новых друзей. У нас сложилась отличная команда. Результат получился неплохой.
1: Так я думаю, что до určitой меры, ано, потому что...
2: Я думаю, что наш фильм будет актуальным и через несколько лет. Ведь мы рассказываем о любви, а это вечная тема, которую можно раскрывать по-разному. Кроме того, фильм погружает зрителя в современную действительность, в нашу повседневную жизнь. Наверное, кто-то и через 10-20 лет с интересом захочет с этим познакомиться.
0: И в конце нашей беседы я спросила Адама, кого бы он хотел сыграть на театральной сцене или в кино. Мой собеседник немного задумался, а потом ответил... На мой вопрос. Так, по его словам...
2: Интересный вопрос. Я хотел бы сыграть чешского актера, музыканта, певца, танцовщика Иржи Корна. Петь не умею, но мне очень нравилось, как он танцевал, его поведение на концертах. Я мог бы попробовать это сыграть.
0: Это была беседа с молодым словацким актером Адамом Кубалом. Последний прощальный вечер фестиваля «Синематик-2026» я провела мини-анкету. Одну из зрительниц я спросила, сколько времени она провела в кинозалах. Признаюсь, ответ меня удивил. 24 часа, ответила моя собеседница, и еще прослушала 4 очень интересные лекции. Наверное, это мой личный рекорд. Я каждый год хожу на фестиваль, очень его люблю. 3 фильма хочу особо выделить. Исторический «Генерал Голиан», а также «Фьорд» и «Желтые листья». В этом году организаторы подобрали прекрасную коллекцию новых фильмов, интересные актуальные темы.
3: 11. А завтра увидим еще 12-й фильм.
0: Я уже видела 11 фильмов, а завтра пойдем на 12-й, ответила следующая респондентка. Было много интересных фильмов, посвященных семейным отношениям, отношениям между людьми, любви. Мне больше всего понравился фильм, который называется «Любимый». Очень жалко, что невозможно увидеть все фестивальные фильмы.
3: 10 фильмов. Все фильмы были на очень доброй уровне.
0: Я видела не меньше 10 фильмов. Стоит отметить, что все они соответствуют очень высокому уровню. Многие были посвящены сложным темам, например, борьбе людей с болезнями. Общество стареет, поэтому нам приходится задумываться об этой сложной проблеме. И на этом, друзья, мы прощаемся с фестивалем «Синематик 2026». До встречи в 2027 году. Вот и все на сегодня, друзья. Мне осталось сказать, что эту программу подготовили и провели Арут Абдул и Ирина Сычикова. Всего вам самого-самого доброго. И, как всегда, слушайте нас завтра. Агой!